0: Infinity.
1: Мы с тобою две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

руками. Нас не станет с тобой, сестрица. Сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные. Сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные. Тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

знаешь, тот вечер может закончиться скорой. А кто сказал, что мы дети? Распушили хвосты, спички подоставали, и привет всей планете.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 11 августа, ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня возможны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южно-юго-западный, ночью слабый, днем от 4 до 12 метров в секунду, при грозе порывами до 18. Атмосферное давление будет падать 738 миллиметров. Температура воздуха ночью 13-15, а днем 22-24 градуса тепла. В среду, 12 августа, переменная облачность, без осадков, ночью 10-12, днем всего 16-18 градусов тепла. В четверг, 13 августа, переменная облачность, без осадков, ночью 7-9, а днем до плюс 19. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, святой источник в Талиже и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: Радиостанция «Инфинити».

Новости. В России выросли цены на ОСАГО. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Ростове-на-Дону из-за перекупщика бензина сгорели 20 автомобилей. Житель Мелитополя приехал заправить емкости с топливом на обычном фургоне Ford Transit. В какой-то момент емкости загорелись. Водитель загнал горящий автомобиль в ближайший двор, бросил и попытался скрыться. В это время пламя перекинулось на другие автомобили. Дело было ночью, обошлось без пострадавших. Виновника уже задержали. Напомним, хранить или перевозить большое количество бензина в непредназначенном для этого автомобиле опасно. В России выросли цены на ОСАГО, но динамика остается ниже темпов инфляции. По данным Российского союза автостраховщиков, в первом полугодии полис в среднем стоил 7633 рубля. На 400 рублей больше, чем в прошлом году. Рост цен на страховку связывают с повышением стоимости запчастей. Но рост остается умеренным, потому что увеличиваются продажи полисов. Чем выше доля застрахованных водителей, тем на большее количество людей распределяются расходы страховых компаний, тем ниже цена полиса. У водителей не будут проверять наличие бумажных бланков Европротокола. В госавтоинспекции опровергли распространившиеся в СМИ и соцсетях сообщения. Никаких новых правил на этот счет с 1 августа не вводили. Европротокол по-прежнему можно оформлять на бумаге или через мобильное приложение. Бумажный бланк стоит иметь при себе на случай проблем с интернетом. Но штрафа за его отсутствие нет. А если нет ни интернета, ни бумажного бланка, вызывайте полицию через единый телефон службы спасения. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги. Infinity.

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Языковая студия «Про-английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 11 августа 1959 года в Москве открыт аэропорт Шереметьево. В этот день советский лайнер Ту-104, вылетевший из Ленинграда, приземлился на Шереметьевском аэродроме в Москве, где службами аэропорта был впервые выполнен комплекс коммерческого и технического обслуживания. Эта дата считается днем рождения аэропорта Шереметьево. 1 июня 1960 года был совершен первый международный рейс в Шереметьево по маршруту Москва-Шенефельд. В октябре 1967 года экипаж самолета Ил-62 выполнил первый рейс в Париж, а в ноябре 1967 года состоялся первый рейс в Нью-Йорк. 6 мая 1980 года в преддверии 22-х летних Олимпийских игр был открыт второй международный терминал Шереметьево-2. 18 июля 1980 года в аэропорту было обслужено свыше 8 тысяч зарубежных гостей столицы Олимпиады. За время проведения Олимпийских игр аэропорт обслужил более 460 тысяч иностранных пассажиров. Сегодня международный аэропорт Шереметьево – крупнейший российский аэропорт по обслуживанию регулярных международных рейсов. Его маршрутная сеть составляет более 200 направлений. Почти 150 авиакомпаний выполняют полеты из аэропорта Шереметьево в более чем 100 стран мира.
0: А в этот день. События, ставшие историей.

0: Выдумайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
2: Радио Инфинити.
3: На 7-й международной конференции в Гааге наша делегация в

А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку.

0: Всех знаков появится много причин для паники и волнений. Сегодня будут периодически выходить из строя незаменимые бытовые приборы, а люди, всегда отличавшиеся спокойствием, начнут провоцировать конфликты буквально на ровном месте.
1: Звезды говорят.
2: Овнам не следует заранее строить планы на сегодня. Происходящее вокруг вашей персоны будет меняться с молниеносной скоростью, что потребует от вас стойкости характера и умения приспосабливаться к любым условиям.
0: Тельцы в этот день столкнутся с непредвиденными расходами, причиной по которой вы существенно опустошите свой кошелек, станет необоснованное благодарность. Родство, сентиментальность или другие эмоции, проявленные в адрес некой юной особы.
2: Близнецы в этот день будут старательно заниматься своими служебными обязанностями. Вы захотите, чтобы ваш шеф оценил это усердие и именно вас назначил на перспективную должность, которая вот-вот освободится.
0: Раки будут неуместно болтливы. Поддавшись очередному эмоциональному порыву, не забывайте о том, что далеко не всем окружающим следует знать пикантные подробности из происходящего в вашей личной жизни.
2: Львам сегодня не следует идти на поводу у своего близкого друга. Авантюра, предложенная вашим приятелем, окажется для вас не способом быстро разбогатеть, а источником очень больших неприятностей.
0: Девы в этот день узнают много нового о своей второй половинке. После того, как ваш спутник жизни откроется перед вами с неожиданной стороны, вы еще раз убедитесь, что не зря связали свою судьбу именно с этим неординарным человеком.
2: Весам в этот день придется искать ответ на какую-то сложную головоломку. Вы будете обескуражены пропажей незаменимых вещей и сделаете все зависящее от вас, чтобы как можно скорее вернуть их на место.
0: Скорпионы с головой погрузятся в творчество. Примечательно, что желание использовать новаторство и креатив вы проявите при выполнении текущих служебных дел, которым подобный подход пойдет только на пользу.
2: Стрельцы сегодня будут вынуждены выслушать критику о себе из уст старшего родственника. Человеку, который обладает внушительным авторитетом и житейским опытом, не понравится, что вы относитесь к своей профессии очень халатно.
0: Козероги в этот день станут жертвой чьего-то жестокого розыгрыша. Ваше сердце не перестанет сильно стучать даже после того, как вы убедитесь, что известие о вашем увольнении – это всего лишь чья-то нелепая шутка.
2: Водолеи сегодня постараются внести разнообразие в свои любовные отношения. Вы устроите романтический вечер для двоих, в ходе которого объявите своей второй половинкой, что уже в самые ближайшие дни ее ожидает экзотическая поездка.
0: Рыбам не следует потворствовать своим неуемным аппетитом. Решив побаловать себя всего одним кусочком торта или пирога, вы рискуете сорваться и напрочь забыть о недавно начатой вами низкокалорийной

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 11 августа, ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня возможны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южно-юго-западный, ночью слабый, днем от 4 до 12 метров в секунду, при грозе порывами до 18. Атмосферное давление будет падать 738 миллиметров. Температура воздуха ночью 13-15, а днем 22-24 градуса тепла. В среду, 12 августа, переменная облачность, без осадков, ночью 10-12, днем всего 16-18 градусов тепла. В четверг, 13 августа, переменная облачность, без осадков, ночью 7-9, а днем до плюс 19. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама.

0: овощи и крио мороженое. Встречаемся 14 августа, 18:00. Игровая комната, детки-конфетки. Поселок Верхнеднепровский. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. До встречи на самой сочной детской вечеринке этого августа.
1: 0+. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
2: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Родители могут получить налоговый вычет за образовательные или медицинские услуги, включенные в стоимость путевки в детский лагерь. При ставке НДФЛ 13% за обучение можно вернуть до 14 300 рублей, а за лечение до 19 500, рассказала газете РУ эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфин России Мария Иваткина. По ее словам, для оформления вычета за обучение у лагеря должна быть образовательная лицензия. Предельная сумма расходов составляет 110 000 рублей в год на каждого ребенка и является общей для обоих родителей. В нее также входят траты на репетиторов, кружки и другие образовательные услуги, сказала эксперт. В российских школах предложили ввести двухгодичный курс автодела с обучением вождению и последующей выдачей прав. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриф во время беседы с ТАСС. «Считаю, что необходимо ввести уроки вождения в школах с 9 класса», – предложил он. Гриф считает, что автодело станет самым популярным курсом в школах. По его словам, у многих учебных учреждений есть соответствующие площадки для такого обучения. Старшеклассников обучали автоделу, напомним, во времена СССР. Сначала эксперимент провели в 12 школах Москвы, а в 70-е годы 20 века практику начали внедрять повсеместно. И в завершении выпуска фильм Кристофера Нолана «Одиссея», вдохновленный поэмой Гомера, стал самым кассовым проектом режиссера. Об этом сообщает издание Deadline. Мировые сборы картины достигли 1 миллиарда 100 миллионов долларов, опередив предыдущего лидера «Темного рыцаря. Возрождение легенды», который заработал 1 миллиард 85 миллионов. «Одиссея» также заняла второе место среди фильмов с рейтингом R по кассовым сборам, уступив только «Дэдпулу» и «Росомахе». Она стала самой кассовой лентой 2021 года среди картин с рейтингом R в Северной Америке и мире, а также самым успешным проектом в карьерах Мэтта Дэймона, Энн Хэтэуэй и Роберта Паттинсона. Предыдущий фильм Нолана «Оппенгеймер» заработал 975 миллионов 800 тысяч долларов и получил 7 премий «Оскар». Суммарные сборы картин режиссера превысили 7 миллиардов долларов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».
0: Радио «Инфинити».

0: привлекательность вашего товара. Реклама.
1: Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: ПАО «Драгобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8. 8 915 653 27 34.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. LG X50 получит новую базовую версию. Детали пока неизвестны, но в руководстве завода планы подтвердили. Напомним, сейчас дорестайлингового X50 в продаже нет. Дилеры предлагают только более дорогой X50+, но более доступная версия с упрощенной мультимедийкой и без некоторых функций может вернуться. Концерн Чанган сертифицировал в России «Аватор 07». Это высокотехнологичный гибридный кроссовер D-класса. Совокупный запас хода больше 1000 километров. Средний расход меньше литра на 100 километров. До 100 километров в час машина разгоняется быстрее, чем за 5 секунд. Салон сделан с акцентом на современные цифровые решения. АвтоВАЗ открыл подписку на «Ладу Ларгус». Цена пока неизвестна, но предположительно около 45 тысяч рублей в месяц. Первый взнос, как при кредите, не нужен. В цену включены ОСАГО и КАСКО, техобслуживание, шиномонтаж и сезонное хранение резины. Из расходов остается только топливо. После истечения годовой подписки можно взять новую машину. Лето – тяжелое время для автомобиля. Особенно в жару растут риски перегрева двигателя. Признаков поломки много. Например, стрелка температуры уходит выше нормы или постоянно работает вентилятор. В салоне может появляться запах антифриза. Или печка начинает дуть холодным. Подробнее о том, почему перегревается двигатель и что с этим делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Федор Достоевский.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
7: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
8: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала» – Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь – аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа – Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа – Остров мечты, парк развлечений, Москва. 23 августа – ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа – Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа – Парк Патриот, музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
9: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 911 618 6620 и 8 921 969 1961.
10: Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34.
11: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь, расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
12: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 912 712 105.
13: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Собственники недвижимости смогут добиваться пересмотра кадастровой стоимости, которая уже перестала действовать, и возвращать излишне уплаченные налоги. Такой механизм предусмотрен законопроектом Росреестра, пишет «Парламентская газета». Законопроект распространяет процедуру на данные, отмеченные в ЕГРН как погашенные. Обратиться за их пересмотром разрешат в течение 3 лет после внесения сведений в реестр. Независимый оценщик должен будет определить рыночную цену объекта на день, с которого начала применяться спорная кадастровая стоимость. Заявление вместе с электронным отчетом об оценке и выпиской из ЕГРН потребуется направить в региональное бюджетное учреждение, отвечающее за кадастровую оценку. После установления рыночной стоимости налог можно будет пересчитать, начиная с 1 января соответствующего года.
14: Копейка рубль бережет.
2: Граждане, чей трудовой путь в аграрном секторе составляет 30 и более лет, наделены правом на получение ежемесячной финансовой прибавки к пенсионному обеспечению. Как пояснил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Николай Новичков, размер этой доплаты эквивалентен четверти фиксированной выплаты к страховой пенсии, передает Дейта.ру. Парламентарий подчеркнул, что данная мера поддержки не распространяется автоматически на всех жителей сельской местности. Для назначения бонуса получатель должен соответствовать ряду строгих критериев: находиться на заслуженном отдыхе по старости или инвалидности, официально прекратить трудовую деятельность, иметь документально подтвержденный стаж работы в полях или на фермах от 3 десятилетий и фактически проживать за пределами городской черты непосредственно в момент установления надбавки.
14: Деньги дороги, как память.
2: Во втором квартале 2026 года спрос на товары для водного отдыха в России значительно вырос. Продажи САП-досок увеличились на 30% год-году, а надувные бассейны на 262%. К таким выводам пришли аналитики. Надувные САП-доски стали самым массовым товаром благодаря компактности. Они складываются в рюкзак и помещаются в багажник. Самый востребованный размер около 3,5 метров, универсальный для одного взрослого. Вместе с досками покупают весла, плавники и гермомешки. Это говорит о том, что САП перестал быть разовой покупкой. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
14: Кошелек.
12: Радио Infinity. За твою победу.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. Во вторник, 11 августа, ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня возможны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южно-юго-западный, ночью слабый, днем от 4 до 12 метров в секунду, при грозе порывами до 18. Атмосферное давление будет падать 738 миллиметров. Температура воздуха ночью 13-15, а днем 22-24 градуса тепла. В среду, 12 августа, переменная облачность, без осадков, ночью 10-12, днем всего 16-18 градусов тепла. В четверг, 13 августа, переменная облачность, без осадков, ночью 7-9, а днем до плюс 19. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка, парк «Патриот», музей «Дорога памяти», храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
4: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
5: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Как связана Третьяковская галерея и компания Huawei? Третьяковская галерея анонсировала выставку вокруг пейзажа, частью которой станут фотографии победителей конкурса мобильной фотографии Huawei X-Mage. В экспозицию также войдут снимки, созданные на смартфоны новой серии Huawei Pura 90S. Выставка пейзажной фотографии объединит около 130 работ более 30 авторов. Посетители увидят произведения из собрания галереи, а также современные снимки участников конкурса Huawei X-Mage. Экспозиция охватит период с конца 19 века до наших дней и покажет, как менялось восприятие природы в фотографии. Проект расскажет об эволюции жанра, от первых экспериментов, связанных с традициями живописи, до современных художественных подходов. Отдельное внимание уделено фотографии как самостоятельному виду искусства. Посетители смогут увидеть различные подходы к изображению пейзажа, от документальной съемки до художественных экспериментов с композицией, ракурсом и восприятием пространства. Часть выставки будет посвящена современным возможностям мобильной фотографии. Работы победителей конкурса Huawei X-Mage покажут, как смартфоны становятся инструментом для создания художественных снимков и помогают раскрывать новые способы работы с пейзажем. Регистрация на участие в конкурсе Huawei X-Mage Awards 2026 уже открыта на официальном сайте Huawei в разделе «Комьюнити». Заявки принимаются до 30 августа 2026 года. Победители конкурса будут объявлены позже. На этом пока все. Услышимся!

0: рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

0: У всех знаков появится много причин для паники и волнений. Сегодня будут периодически выходить из строя незаменимые бытовые приборы, а люди, всегда отличавшиеся спокойствием, начнут провоцировать конфликты буквально на ровном месте.
1: Звезды говорят.
2: Овнам не следует заранее строить планы на сегодня. Происходящее вокруг вашей персоны будет меняться с молниеносной скоростью, что потребует от вас стойкости характера и умения приспосабливаться к любым условиям.
0: Тельцы в этот день столкнутся с непредвиденными расходами, причиной по которой вы существенно опустошите свой кошелек, станет необоснованное благородство, сентиментальность или другие эмоции, проявленные в адрес некой юной особы.
2: Близнецы в этот день будут старательно заниматься своими служебными обязанностями. Вы захотите, чтобы ваш шеф оценил это усердие и именно вас назначил на перспективную должность, которая вот-вот освободится.
0: Раки будут неуместно болтливы, поддавшись очередному эмоциональному порыву. Не забывайте о том, что далеко не всем окружающим следует знать пикантные подробности из происходящего в вашей личной жизни.
2: Львам сегодня не следует идти на поводу у своего близкого друга. Авантюра, предложенная вашим приятелем, окажется для вас не способом быстро разбогатеть, а источником очень больших неприятностей.
0: Девы в этот день узнают много нового о своей второй половинке. После того, как ваш спутник жизни откроется перед вами с неожиданной стороны, вы еще раз убедитесь, что не зря связали свою судьбу именно с этим неординарным человеком.
2: Весам в этот день придется искать ответ на какую-то сложную головоломку. Вы будете обескуражены пропажей незаменимых вещей и сделаете все зависящее от вас, чтобы как можно скорее вернуть их на место.
0: Скорпионы с головой погрузятся в творчество. Примечательно, что желание использовать новаторство и креатив вы проявите при выполнении текущих служебных дел, которым подобный подход пойдет только на пользу.
2: Стрельцы сегодня будут вынуждены выслушать критику о себе из уст старшего родственника. Человеку, который обладает внушительным авторитетом и житейским опытом, не понравится, что вы относитесь к своей профессии очень халатно.
0: Козероги в этот день станут жертвой чьего-то жестокого розыгрыша. Ваше сердце не перестанет сильно стучать даже после того, как вы убедитесь, что известие о вашем увольнении – это всего лишь чья-то нелепая шутка.
2: Водолеи сегодня постараются внести разнообразие в свои любовные отношения. Вы устроите романтический вечер для двоих, в ходе которого объявите своей второй половинкой, что уже в самые ближайшие дни ее ожидает экзотическая поездка.
0: Рыбам не следует потворствовать своим неуемным аппетитом. Решив побаловать себя всего одним кусочком торта или пирога, вы рискуете сорваться и напрочь забыть о недавно начатой вами низкокалорийной

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В этом году Верхнеднепровский технологический техникум отметит 60-летний юбилей. Его история тесно связана со строительством Дорогобужского химического комбината, ныне ПАО «Дорогобуж». Одной из потребностей крупного гиганта советской химии стала нехватка квалифицированных рабочих. В 1965 году началось строительство профессионально-технического училища в поселке Верхнеднепровском. Здание училища было возведено всего за год, и в сентябре 1966 года учебный корпус ПТУ принял первых учащихся. Их было 300. Они могли получить профессии аппаратчика, лаборанта химического анализа, машиниста компрессоров и насосов, слесаря по ремонту технологического оборудования. Уже через год состоялся первый выпуск квалифицированных рабочих. С того времени училище стало принимать выпускников школ не только Дорогобужского района, но и молодежь со всего Советского Союза. Для поступления в ПУ-17 требовалось пройти конкурс. В 2008 году училище было реорганизовано в технологический техникум, а 1 сентября 2025 года в техникуме состоялось торжественное открытие образовательно-производственного кластера «Химическая отрасль» в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Это событие стало важной вехой в развитии учебного заведения. Благодаря поддержке губернатора Смоленской области Василия Анохина и ПАО «Дорогобуж», ключевого социального партнера и члена попечительского совета, техникум фактически пережил второе рождение. Здесь полностью заменили все инженерные сети, преобразили учебные аудитории, производственные мастерские и лаборатории. Спортивный зал теперь отвечает самым современным стандартам. Также благоустроена территория и появилась современная баскетбольная площадка. В Верхнепровской городской библиотеке семейного чтения заведующая библиотекой Зоя Петрова провела патриотический час под названием «Памятная Курская дуга. Хронология славы». К мероприятию, посвященному одной из ключевых страниц Великой Отечественной войны – Курской битве, была оформлена тематическая книжная выставка, где разместились художественные и документальные произведения и фотоматериалы. Зоя Петрова провела обзор выставки, остановившись на основных исторических событиях тех дней, более подробно рассказав о контрнаступлении вражеских войск на оборону. Оборонительные рубежи Центрального и Воронежского фронтов, о новых образцах оружия и техники, об ожесточенных боях в воздухе и о танковом сражении под Прохоровкой. Участникам встречи, среди которых были представители клуба «Золотого возраста», творческого объединения провинции «Деди блокадного Ленинграда», напомнили о героях Советского Союза, отличившихся в боях под Курском. Для гостей мероприятия была подготовлена музыкально-поэтическая программа, в которой прозвучали героико-патриотические песни в исполнении Екатерины Дмитриевой, а местные поэты Николай Жигарев, Роза Гречанова и Раиса Жаркова прочитали стихи на военную тематику. Песни «Война» и «От героев былых времен», которые исполнила Светлана Чернышова, стали завершающим аккордом патриотического часа. Присутствующие почтили память советских бойцов, павших в боях на Курской дуге, минутой молчания. В минувшую субботу в Дорогобужском округе прошли мероприятия, посвященные Дню физкультурника. Торжественное открытие праздника на стадионе ПАО «Дорогобуж» началось с парадного шествия. Затем почетные гости, исполнительный директор предприятия Роман Дмитриев, депутат Смоленской областной думы Игорь Гулицкий и председатель Дорогобужской окружной думы Виталий Таранов наградили лучших спортсменов Дорогобужского округа. Показательные выступления воспитанников военно-патриотического клуба ВДВ Верхнепровской спортивной школы, которые продемонстрировали навыки рукопашного боя, сопровождались громкими аплодисментами зрителей. Состязательная часть праздника была насыщенной и разнообразной. Спортивные соревнования и турниры по различным видам спорта, семейные эстафеты, фестиваль семейных команд, ГТО всей семьей, а также мастер-класс по старинной русской народной игре «Городки». Для детей была подготовлена игровая программа «Быстрее, выше, сильнее». Много радости и положительных эмоций вызвал фестиваль красок «Холли». Праздничные мероприятия собрали не только спортсменов, но и всех тех, кто любит активную образ жизни. В этот день на первом плане были не только медали и кубки, но и радость общения, поддержка друг друга и, конечно, любовь к спорту. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди в отдельных районах, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывами от 13 до 18. Давление 738 миллиметров, меняться не будет. А днем воздух прогреется до плюс 23 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама.
3: Внимание.

0: веселый ведущий и криомороженое. Встречаемся 14 августа, 18:00. Игровая комната, детки-конфетки. Поселок Верхнеднепровский. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. До встречи на самой сочной детской вечеринке этого августа.
1: 0+. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: Новости. В России разрешили продажу бензина стандарта Евро-2. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне все чаще покупают автомобили через интернет. По данным аналитического агентства Smart Ranking, в прошлом году онлайн-продажи выросли в 4,5 раза. В общей сложности продали 10,5 тысяч машин. В общем объеме рынка в 1 300 000 машин — это пока капля в море. Но ситуация постепенно меняется. Покупка онлайн быстрее и удобнее, а зачастую еще и выгоднее. Среди маркетплейсов автомобилей наибольшей популярностью пользуются «Т-Авто» от «Т-Банка» и «Озон». В России разрешили продажу бензина стандарта Евро-2. С 5 августа правительство вновь легализовало топливо устаревшего стандарта. Его запретили еще 10 лет назад. Изменения необходимы, чтобы стабилизировать рынок топлива и избежать дефицита. Меру называют временной, но сколько она продлится, пока неизвестно. Топливо стандарта Евро-2 отличается высоким содержанием серы и бензола. Нет ограничений по ароматическим углеводородам. Оно может ускорять старение масла и повышать количество нагара в двигателе. Таксопарки просят пересмотреть систему штрафов для автомобилей такси. Национальная ассоциация таксопарков обратилась в мэрию Москвы с предложением снизить наказание. Например, за парковку на газоне таксопарк платит 300 тысяч рублей, а обычный автомобиль всего 5 тысяч. Аналогичная ситуация со многими другими нарушениями. Таксопарки поясняют, что физически не могут контролировать каждый маневр водителя. Но в Мосгордуме инициативу отклонили. Считается, что высокие штрафы дисциплинируют водителей. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity.

0: заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в городе Сафоново, Драгобужский проезд, 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
5: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: спорта.
1: За три дня до старта чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Хорватии четыре российских спортсмена, включая олимпийскую чемпионку Ангелину Мельникову, все же получили визы для участия в турнире. А вместе с Мельниковой въезд разрешили Анне Калмыковой, Лейле Васильевой и Алексею Усачеву. При этом в отношении остальных пяти членов российской делегации, в том числе олимпийской чемпионки Виктории Листуновой, отказ в выдаче виз остался в силе. Чемпионат Европы станет отборочным к мировому первенству в этом году. Чемпион мира на короткой воде Илья Бородин выиграл золото европейского первенства на дистанции 400 метров комплексным плаванием, установив новый рекорд соревнований, который держался 18 лет. Для 23-летнего Бородина эта победа стала второй на чемпионатах Европы. Ранее он выигрывал эту же дистанцию в 2021 году, а год назад на чемпионате мира в Сингапуре взял бронзу. Победил тогда мировой рекордсмен Леон Маршан. В этот раз француз не смог помешать Илье, четырехкратный олимпийский чемпион, снялся с дистанции 200 и 400 метров комплексом из-за рецидива травмы бедра. В то же время женская сборная России заняла третье место в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Команда в составе Ксении Мишариной, Софьи Дьяковой, Дарьи Сурушкиной и Дарьи Клепиковой уступила только британкам и венгеркам. Для Мишариной это двойной успех. На своем этапе она установила новый юниорский рекорд страны. Серебряный призер Олимпиады Александра Игнатова и участник последних игр в Италии Петр Гуменник вошли в заявку на турнир серии «Челленджер», который пройдет в Токио в начале сентября. Это первый международный старт для российских фигуристов с 2022 года. В мужском одиночном катании Россию помимо Гуменника представят Марк Кондратюк и Евгений Семененко. В женском катании вместе с Игнатовой на лед выйдут Анна Фролова и Камила Нелюбова. В парном катании заявлены Александра Байко и Дмитрий Козловский, в танцах на льду Василиса Кагановская и Максим Некрасов. В заключительном матче третьего тура РПЛ воронежский «Факел» на своем поле сыграл в ничью с грозненским «Ахматом» 0-0 и поднялся с последнего на предпоследнее место в турнирной таблице. Ниже идет только тольяттинский «Акрон». Единоличным лидером российского чемпионата после трех туров стал «Краснодар», который набрал 9 очков из 9 возможных. Следом с 6 баллами сразу 4 команды «Зенит», «Спартак», «Балтика» и «Махачкалинская Динамо» идут именно в таком порядке. Это были спортивные события, достойные.

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.

0: и любые виды отделки. Центр «Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
1: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала» – Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь – аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа – Вихляндия и Оптина-Пустынь с экскурсией. 23 августа – Остров Мечты, парк развлечений «Москва». 23 августа – ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа – Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа – Парк Патриот, музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
2: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-911-618-66-20 и 8-921-969-19-61.
3: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
6: Собственники недвижимости смогут добиваться пересмотра кадастровой стоимости, которая уже перестала действовать, и возвращать излишне уплаченные налоги. Такой механизм предусмотрен законопроектом Росреестра, пишет «Парламентская газета». Законопроект распространяет процедуру на данные, отмеченные в ЕГРН как погашенные. Обратиться за их пересмотром разрешат в течение 3 лет после внесения сведений в реестр. Независимый оценщик должен будет определить рыночную цену объекта на день, с которого начала применяться спорная кадастровая стоимость. Заявление вместе с электронным отчетом об оценке и выпиской из ЕГРН потребуется направить в региональное бюджетное учреждение, отвечающее за кадастровую оценку. После установления рыночной стоимости налог можно будет пересчитать, начиная с 1 января соответствующего года.
5: Копейка рубль бережет.
6: Граждане, чей трудовой путь в аграрном секторе составляет 30 и более лет, наделены правом на получение ежемесячной финансовой прибавки к пенсионному обеспечению. Как пояснил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Николай Новичков, размер этой доплаты эквивалентен четверти фиксированной выплаты к страховой пенсии, передает Дейта.ру. Парламентарий подчеркнул, что данная мера поддержки не распространяется автоматически на всех жителей сельской местности. Для назначения бонуса получатель должен соответствовать ряду строгих критериев: находиться на заслуженном отдыхе по старости или инвалидности, официально прекратить трудовую деятельность, иметь документально подтвержденный стаж работы в полях или на фермах от 3 десятилетий и фактически проживать за пределами городской черты непосредственно в момент установления надбавки.
5: Деньги дороги, как память.
6: Во втором квартале 2026 года спрос на товары для водного отдыха в России значительно вырос. Продажи САП-досок увеличились на 30% год-году, а надувные бассейны на 262%. К таким выводам пришли аналитики. Надувные САП-доски стали самым массовым товаром благодаря компактности. Они складываются в рюкзак и помещаются в багажник. Самый востребованный размер около 3,5 метров, универсальный для одного взрослого. Вместе с досками покупают весла, плавники и гермомешки. Это говорит о том, что САП перестал быть разовой покупкой. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
5: Кошелек. Infinity. В каждый приемник.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев провел еженедельную планерку. В рамках совещания были заслушаны доклады ответственных лиц по вопросам, относящимся к их компетенции, а именно ремонт дорог, водоснабжение, подготовка к фестивалю «Южный» и благоустройство города. Особое внимание присутствующих глава акцентировал на проблеме провалов асфальтового покрытия на центральных дорогах города. В ближайшее время планируется установить причины возникновения дефектов для их оперативного устранения. Во всех образовательных учреждениях и детских садах города Сафоново стартовала комплексная подготовка территорий к 1 сентября. В приоритете антитеррористическая защищенность и пожарная безопасность. Специализированными бригадами проводится инвентаризация зеленых насаждений, осуществляется спил сухостоя и аварийных деревьев, представляющих угрозу падения. Организация мероприятий по уборке сухой листвы находится на контроле профильных служб. Накануне глава совершил рабочий выезд на территорию стадиона 8-й школы, где проинспектировал ход работ по благоустройству спортивного объекта. На текущий момент готовность площадки составляет около 50%. Произведена отсыпка половины территории песком. Оставшиеся работы включают в себя финишную засыпку площади песком, его выравнивание и уплотнение поверхности, а завершение благоустройства объекта запланировано до начала нового учебного года. В рамках реализации плана по благоустройству территории, прилегающей к Центральному дворцу культуры, продолжаются строительно-монтажные работы. Для обеспечения соблюдения утвержденного графика штат задействованных специалистов увеличен. Завершение всех работ планируется осуществить в установленный срок 1 сентября. Также на планерке были рассмотрены и другие вопросы, по которым руководителям структурных подразделений администрации даны соответствующие поручения. Администрация Сафоновского округа информирует, уважаемые жители, причиной временного ухудшения качества холодной воды стало отключение электроэнергии, в результате которого была приостановлена работа насосного оборудования. После возобновления подачи электричества и запуска насосов изменился гидравлический режим водопроводной сети. Это привело к подъему осадка, накопившегося в старых трубах, и временному помутнению воды. Понимаем справедливое недовольство жителей. Наличие значительного количества изношенных водопроводных сетей – одна из наиболее серьезных проблем коммунальной инфраструктуры округа. Заменить все старые трубы одновременно, к сожалению, невозможно. Это требует больших финансовых средств и проведения масштабных работ. Администрация совместно с ресурсоснабжающей организацией планирует поэтапную замену наиболее изношенных участков водопровода. Эта работа уже ведется и будет продолжена, однако необходимо понимать, что обновление сетей – задача не одного года. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим жителей за понимание. В минувшие выходные село Издешково отметило свой день рождения. Праздник собрал жителей и гостей, чтобы вместе поздравить малую родину. С приветственным словом к собравшимся обратился глава округа Антон Кухарев, который отметил важность сохранения традиций и поблагодарил сельчан за любовь к родной земле. Со словами поздравления также выступили депутат Смоленской областной думы Александр Станьков, председатель Сафоновского окружного совета депутатов Анна Захарова, настоятель прихода храма великомученика Пантелеймона отец Иоанн, председатель Юго-Восточного территориального комитета Елена Триппель. В официальной части праздника наградили селян. Награды нашли своих обладателей в самых важных номинациях. За вклад в культуру и благоустройство лучший социальный работник женщины-берегини «Молодая семья». Яркую концертную программу представили солисты и танцевальные коллективы Издешковского, Барановского и Прутковского сельских ДК. А завершением вечера стала праздничная дискотека для всех желающих. В минувшую субботу Всероссийский день физкультурника не обошел стороной сафоновских спортсменов. Юных атлетов чествовали на стадионе «Южный» под громким девизом «Спорт – норма жизни, спорт для каждого». Депутаты Смоленской областной думы Нина Снытина и Любовь Ульянова обратились к участникам, горячо поздравили спортсменов и их наставников, отметив достижения ребят и огромный вклад вторых в воспитание молодежи. Церемонию награждения провели начальник отдела спорта Виталий Бобров и тренер детско-юношеской спортивной школы Владимир. Владимир Кузьмич, торжественно вручив ребятам медали и сертификаты. Мероприятие посетил и почетный гражданин, заслуженный экономист России, доктор экономических наук, профессор, меценат Святослав Масютин, наградив ценными подарками и дипломами спортсменов, представляющих спортивное общество «Планета дружбы». Танцевальные коллективы «Ритм» и «Пластилин» внесли еще больше ярких красок в праздник, выступив с хореографическими номерами. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Макси чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди в отдельных районах, возможны грозы, ветер южно-юго-западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывами от 13 до 18, давление 738 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 23 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня! Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нила Столобинской пустыни, Святой Аковецкий источник, Ржевский мемориал. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, Святой источник в Талише и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: новости страны и мира. О главном.
1: Ежемесячная зарплата в размере 74,5 тысяч рублей позволит работающим пенсионерам в 2026 году получить максимальное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. Об этом сообщил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин в разговоре с ТАСС. По его словам, для работающих пенсионеров максимальное число начисляемых за год ИПК составляет 3. С учетом предельной базы для исчисления страховых взносов в 2026 году, которая составляет 2 979 тысяч рублей, для получения максимума необходим ежемесячный доход в размере 74 475 рублей. Балынин также отметил, что в августе 2027 года страховые пенсии работающих пенсионеров будут автоматически пересчитаны с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов, сформированных ими за 2026 год. Минпросвещение России утвердило обновленный федеральный перечень учебников, разрешенных к использованию при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства. В новый список вошли в частности учебное издание по истории воссоединенных с Россией регионов, а также учебник «Обществознание. Базовый уровень» для студентов техникумов и колледжей. Новые учебники начнут поступать в российские школы с 1 сентября 2026 года. И в завершении выпуска: трендовую еду ради красивой фотографии хотя бы иногда покупают 45% опрошенных россиян. Среди них 36% делают это время от времени, а 9% регулярно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного программой лояльности X5 Club. Среди трендовых блюд встречается пицца из лаваша, торт из печенья, суши-бутерброды, паста с фетой и томатами, а также чизкейки, тирамису из греческого йогурта. Большинство любителей фотографировать еду не ограничиваются одним кадром. 87% делают несколько снимков, чтобы выбрать лучший. Еще 4% продолжают снимать до получения идеального результата. При этом 78% респондентов считают, что ожидание удачного кадра усиливает удовольствие от еды. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: четче сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Радио Инфинити».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 11 августа 1959 года в Москве открыт аэропорт Шереметьево. В этот день советский лайнер Ту-104, вылетевший из Ленинграда, приземлился на Шереметьевском аэродроме в Москве, где службами аэропорта был впервые выполнен комплекс коммерческого и технического обслуживания. Эта дата считается днем рождения аэропорта Шереметьево. 1 июня 1960 года был совершен первый международный рейс в Шереметьево по маршруту Москва-Шенефельд. В октябре 1967 года экипаж самолета Ил-62 выполнил первый рейс в Париж, а в ноябре 1967 года состоялся первый рейс в Нью-Йорк. 6 мая 1980 года в преддверии 22-х летних Олимпийских игр был открыт второй международный терминал «Шереметьево-2». 18 июля 1980 года в аэропорту было обслужено свыше 8 тысяч зарубежных гостей столицы Олимпиады. За время проведения Олимпийских игр аэропорт обслужил более 460 тысяч иностранных пассажиров. Сегодня международный аэропорт Шереметьево – крупнейший российский аэропорт по обслуживанию регулярных международных рейсов. Его маршрутная сеть составляет более 200 направлений. Почти 150 авиакомпаний выполняют полеты из аэропорта Шереметьево в более чем 100 стран мира.
0: А в этот день. События, ставшие историей.

0: какова цель рекламы? Заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода

0: Эконорд вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: У всех знаков появится много причин для паники и волнений. Сегодня будут периодически выходить из строя незаменимые бытовые приборы, а люди, всегда отличавшиеся спокойствием, начнут провоцировать конфликты буквально на ровном месте.
1: Звезды говорят.
2: Овнам не следует заранее строить планы на сегодня. Происходящее вокруг вашей персоны будет меняться с молниеносной скоростью, что потребует от вас стойкости характера и умения приспосабливаться к любым условиям.
0: Тельцы в этот день столкнутся с непредвиденными расходами, причиной по которой вы существенно опустошите свой кошелек, станет необоснованное благородство, сентиментальность или другие эмоции, проявленные в адрес некой юной особы.
2: Близнецы в этот день будут старательно заниматься своими служебными обязанностями. Вы захотите, чтобы ваш шеф оценил это усердие и именно вас назначил на перспективную должность, которая вот-вот освободится.
0: Раки будут неуместно болтливы. Поддавшись очередному эмоциональному порыву, не забывайте о том, что далеко не всем окружающим следует знать пикантные подробности из происходящего в вашей личной жизни.
2: Львам сегодня не следует идти на поводу у своего близкого друга. Авантюра, предложенная вашим приятелем, окажется для вас не способом быстро разбогатеть, а источником очень больших неприятностей.
0: Девы в этот день узнают много нового о своей второй половинке. После того, как ваш спутник жизни откроется перед вами с неожиданной стороны, вы еще раз убедитесь, что не зря связали свою судьбу именно с этим неординарным человеком.
2: Весам в этот день придется искать ответ на какую-то сложную головоломку. Вы будете обескуражены пропажей незаменимых вещей и сделаете все зависящее от вас, чтобы как можно скорее вернуть их на место.
0: Скорпионы с головой погрузятся в творчество. Примечательно, что желание использовать новаторство и креатив вы проявите при выполнении текущих служебных дел, которым подобный подход пойдет только на пользу.
2: Стрельцы сегодня будут вынуждены выслушать критику о себе из уст старшего родственника. Человеку, который обладает внушительным авторитетом и житейским опытом, не понравится, что вы относитесь к своей профессии очень халатно.
0: Козероги в этот день станут жертвой чьего-то жестокого розыгрыша. Ваше сердце не перестанет сильно стучать даже после того, как вы убедитесь, что известие о вашем увольнении – это всего лишь чья-то нелепая шутка.
2: Водолеи сегодня постараются внести разнообразие в свои любовные отношения. Вы устроите романтический вечер для двоих, в ходе которого объявите своей второй половинкой, что уже в самые ближайшие дни ее ожидает экзотическая поездка.
0: Рыбам не следует потворствовать своим неуемным аппетитом. Решив побаловать себя всего одним кусочком торта или пирога, вы рискуете сорваться и напрочь забыть о недавно начатой вами низкокалорийной

0: Новости спорта.
1: Двукратный олимпийский чемпион Якоб Ингебригтсен триумфально вернулся на беговую дорожку после почти годичного перерыва из-за травмы. На чемпионате Европы в Бирмингеме он впервые вышел на старт и в финале на дистанции 5000 метров выиграл золото, как и два года назад в Риме. Для 25-летнего норвежца это 7-й континентальный титул в карьере. Кстати, действующий чемпион мира по прыжкам в длину итальянец Маттео Фурлани получил травму во время квалификации. Он покинул стадион в инвалидной коляске. В своей единственной попытке 21-летний спортсмен после приземления схватился за правую ногу и не смог самостоятельно уйти из сектора. По информации СМИ, у бронзового призера Олимпиады обострение травмы правого бедра получено еще в мае на турнире в Китае. Пресс-служба Ливерпуля объявила о переходе капитана Барселоны Рональда Арауха на правах аренды до конца следующего сезона. Соглашение предусматривает опцию необязательного выкупа контракта 27-летнего уругвайца за 55 миллионов евро. При этом Ливерпуль не будет вносить арендную плату, но полностью покроет зарплату игрока. В минувшем сезоне защитник отыграл 38 матчей и отметился 4 голами, а его контракт с каталонцами рассчитан до 2031 года. Действующий победитель мастерса в Монреале Бен Шелтон продолжил свой путь к защите титула. В четвертом круге турнира он в двух сетах переиграл 27-ю ракетку мира Жоао Фонсеку. Несмотря на то, что бразилец делал ранние брейки в обеих партиях, Шелтону удалось переломить ход встречи и одержать победу. Американец еще по итогам прошлого раунда остался единственным теннисистом из топ-10 мирового рейтинга на канадском тысячнике. Баскетболистка Миннесоты Ликс Кайла Макбрайт установила новый рекорд женской НБА, реализовав 10 трехочковых бросков в матче против Dallas Wings. Предыдущее достижение – 9 попаданий из-за дуги – держалось с 2019 года и за это время повторялось 7 раз, но никому не удалось преодолеть этот рубеж. Макбрайт завершила игру с рекордными в карьере 43 очками и помогла Миннесоте одержать победу над Далласом 103-90. По итогам этой встречи команда с рекордсменкой в составе первой в лиге гарантировала себе выход в плей-офф. Это были спортивные события, достойные

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: Внимание! Внимание! Сочные новости!

0: б'юті-бар, яркий блеск тату, фреш-паті, музика, танці, надувні фрукти, веселі ведучі і криво-морожене. Встречаемся 14 августа 18.00. Игровая комната, детки-конфетки. Поселок Верхнеднепровский. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. До встречи на самой сочной детской вечеринке этого августа.
1: 0+. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
2: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Инфинити».

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. LG X50 получит новую базовую версию. Детали пока неизвестны, но в руководстве завода планы подтвердили. Напомним, сейчас дорестайлингового X50 в продаже нет. Дилеры предлагают только более дорогой X50+, но более доступная версия с упрощенной мультимедийкой и без некоторых функций может вернуться. Концерн Чанган сертифицировал в России «Аватор 07». Это высокотехнологичный гибридный кроссовер D-класса. Совокупный запас хода больше 1000 километров. Средний расход меньше литра на 100 километров. До 100 километров в час машина разгоняется быстрее, чем за 5 секунд. Салон сделан с акцентом на современные цифровые решения. «АвтоВАЗ» открыл подписку на «Ладу Ларгус». Цена пока неизвестна, но предположительно около 45 тысяч рублей в месяц. Первый взнос, как при кредите, не нужен. В цену включены ОСАГО и КАСКО, техобслуживание, шиномонтаж и сезонное хранение резины. Из расходов остается только топливо. После истечения годовой подписки можно взять новую машину. Лето – тяжелое время для автомобиля. Особенно в жару растут риски перегрева двигателя. Признаков поломки много. Например, стрелка температуры уходит выше нормы или постоянно работает вентилятор. В салоне может появляться запах антифриза. Или печка начинает дуть холодным. Подробнее о том, почему перегревается двигатель и что с этим делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радиостанция «Инфинити».
2: Dougie, you told me you've been on some positive, yeah, yeah. Lately, I just wanna show up and body some, yeah, yeah. Always been a little mad petition. Lately, this cash I'm getting got me losing count of these bags. I've been moving too fast. Hard times don't last. Remember when cops are rats talking out my, boy, you ain't.

0: покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала. Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа – Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа – Остров мечты, парк развлечений, Москва. 23 августа – ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа – Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа – Парк Патриот, музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога по

0: Помните, звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-911-618-66-20 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
1: Телефон рекламной службы радио Infinity 8-912-007-0806.

России разрешили продажу бензина стандарта Евро-2. Об этом и не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне все чаще покупают автомобили через интернет. По данным аналитического агентства Smart Ranking, в прошлом году онлайн-продажи выросли в 4,5 раза. В общей сложности продали 10,5 тысяч машин. В общем объеме рынка в 1 300 000 машин это пока капля в море. Но ситуация постепенно меняется. Покупка онлайн быстрее и удобнее, а зачастую еще и выгоднее. Среди маркетплейсов автомобилей наибольшей популярностью пользуются Т-Авто от Т-Банка и Озон. В России разрешили продажу бензина стандарта Евро-2. С 5 августа правительство вновь легализовало топливо устаревшего стандарта. Его запретили еще 10 лет назад. Изменения необходимы, чтобы стабилизировать рынок топлива и избежать дефицита. Меру называют временной, но сколько она продлится, пока неизвестно. Топливо стандарта Евро-2 отличается высоким содержанием серы и бензола. Нет ограничений по ароматическим углеводородам. Оно может ускорять старение масла и повышать количество нагаров в двигателе. Таксопарки просят пересмотреть систему штрафов для автомобилей такси. Национальная ассоциация таксопарков обратилась в мэрию Москвы с предложением снизить наказание. Например, за парковку на газоне таксопарк платит 300 тысяч рублей, а обычный автомобиль всего 5 тысяч. Аналогичная ситуация со многими другими нарушениями. Таксопарки поясняют, что физически не могут контролировать каждый маневр водителя. Но в Мосгордуме инициативу отклонили. Считается, что высокие штрафы дисциплинируют водителей. Еще больше новостей на портале колес.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Инфинити.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В этом году Верхнеднепровский технологический техникум отметит 60-летний юбилей. Его история тесно связана со строительством Дорогобужского химического комбината, ныне ПАО «Дорогобуж». Одной из потребностей крупного гиганта советской химии стала нехватка квалифицированных рабочих. В 1965 году началось строительство профессионально-технического училища в поселке Верхнеднепровском. Здание училища было возведено всего за год, и в сентябре 1966 года учебный корпус ПТУ принял первых учащихся. Их было 300. Они могли получить профессии аппаратчика, лаборанта химического анализа, машиниста компрессоров и насосов, слесаря по ремонту технологического оборудования. Уже через год состоялся первый выпуск квалифицированных рабочих. С того времени училище стало принимать выпускников школ не только Дорогобужского района, но и молодежь со всего Советского Союза. Для поступления в ПУ-17 требовалось пройти конкурс. В 2008 году училище было реорганизовано в технологический техникум, а 1 сентября 2025 года в техникуме состоялось торжественное открытие образовательно-производственного кластера «Химическая отрасль» в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Это событие стало важной вехой в развитии учебного заведения. Благодаря поддержке губернатора Смоленской области Василия Анохина и ПАО «Дорогобуж», ключевого социального партнера и члена попечительского совета, техникум фактически пережил второе рождение. Здесь полностью заменили все инженерные сети, преобразили учебные аудитории, производственные мастерские и лаборатории. Спортивный зал теперь отвечает самым современным стандартам. Также благоустроена территория и появилась современная баскетбольная площадка. В Верхнеднепровской городской библиотеке семейного чтения заведующая библиотекой Зоя Петрова провела патриотический час под названием «Памятная Курская дуга. Хронология славы». К мероприятию, посвященному одной из ключевых страниц Великой Отечественной войны – Курской битве, была оформлена тематическая книжная выставка, где разместились художественные и документальные произведения и фотоматериалы. Зоя Петрова провела обзор выставки, остановившись на основных исторических событиях тех дней, более подробно рассказав о контрнаступлении вражеских войск на оборонительные рубежи Центрального и Воронежского фронтов, о новых образцах оружия и техники, об ожесточенных боях в воздухе и о танковом сражении под Прохоровкой. Участникам встречи, среди которых были представители клуба «Золотого возраста», творческого объединения провинции и деди блокадного Ленинграда, напомнили о героях Советского Союза, отличившихся в боях под Курском. Для гостей мероприятия была подготовлена музыкально-поэтическая программа, в которой прозвучали героико-патриотические песни в исполнении Екатерины Дмитриевой, а местные поэты Николай Жигарев, Роза Гречанова и Раиса Жаркова прочитали стихи на военную тематику. Песни «Война» и «От героев былых времен», которые исполнила Светлана Чернышова, стали завершающим аккордом патриотического часа. Присутствующие почтили память советских бойцов, павших в боях на Курской дуге, минутой молчания. В минувшую субботу в Дорогобужском округе прошли мероприятия, посвященные Дню физкультурника. Торжественное открытие праздника на стадионе ПАО «Дорогобуж» началось с парадного шествия. Затем почетные гости, исполнительный директор предприятия Роман Дмитриев, депутат Смоленской областной думы Игорь Гулицкий и председатель Дорогобужской окружной думы Виталий Таранов наградили лучших спортсменов Дорогобужского округа. Показательные выступления воспитанников военно-патриотического клуба ВДВ Верхнеднепровской спортивной школы, которые продемонстрировали навыки рукопашного боя, сопровождались громкими аплодисментами зрителей. Состязательная часть праздника была насыщенной и разнообразной. Спортивные соревнования и турниры по различным видам спорта, семейные эстафеты, фестиваль семейных команд, ГТО всей семьей, а также мастер-класс по старинной русской народной игре «Городки». Для детей была подготовлена игровая программа «Быстрее, выше, сильнее». Много радости и положительных эмоций вызвал фестиваль красок «Холли». Праздничные мероприятия собрали не только спортсменов, но и всех тех, кто любит активно образ жизни. В этот день на первом плане были не только медали и кубки, но и радость общения, поддержка друг друга и, конечно, любовь к спорту. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди в отдельных районах, возможны грозы. Ветер южно-юго-западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывами от 13 до 18. Давление 738 миллиметров, меняться не будет. А днем воздух прогреется до плюс 23 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка, парк «Патриот», музей «Дорога памяти», храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82.
5: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: хорошая реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740. ПАО «Драгобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Радиостанция Инфинити.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Как связана Третьяковская галерея и компания Huawei? Третьяковская галерея анонсировала выставку вокруг пейзажа, частью которой станут фотографии победителей конкурса мобильной фотографии Huawei X-Mage. В экспозицию также войдут снимки, созданные на смартфоны новой серии Huawei Pura 90S. Выставка пейзажной фотографии объединит около 130 работ более 30 авторов. Посетители увидят произведения из собрания галереи, а также современные снимки участников конкурса Huawei X-Mage. Экспозиция охватит период с конца 19 века до наших дней и покажет, как менялось восприятие природы в фотографии. Проект расскажет об эволюции жанра, от первых экспериментов, связанных с традициями живописи, до современных художественных подходов. Отдельное внимание уделено фотографии как самостоятельному виду искусства. Посетители смогут увидеть различные подходы к изображению пейзажа, от документальной съемки до художественных экспериментов с композицией, ракурсом и восприятием пространства. Часть выставки будет посвящена современным возможностям мобильной фотографии. Работы победителей конкурса Huawei X-Mage покажут, как смартфоны становятся инструментом для создания художественных снимков и помогают раскрывать новые способы работы с пейзажем. Регистрация на участие в конкурсе Huawei X-Mage Awards 2026 уже открыта на официальном сайте Huawei в разделе «Комьюнити». Заявки принимаются до 30 августа 2026 года. Победители конкурса будут объявлены позже. На этом пока все. Услышимся!
1: Новости. Радиостанция Infinity.

0: Радио Инфинити.
1: Именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории. Реклама.
2: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Комбинат питания ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев провел еженедельную планерку. В рамках совещания были заслушаны доклады ответственных лиц по вопросам, относящимся к их компетенции, а именно ремонт дорог, водоснабжение, подготовка к фестивалю «Южный» и благоустройство города. Особое внимание присутствующих глава акцентировал на проблеме провалов асфальтового покрытия на центральных дорогах города. В ближайшее время планируется установить причины возникновения дефектов для их оперативного устранения. Во всех образовательных учреждениях и детских садах города Сафоново стартовала комплексная подготовка территорий к 1 сентября. В приоритете антитеррористическая защищенность и пожарная безопасность. Специализированными бригадами проводится инвентаризация зеленых насаждений, осуществляется спил сухостоя и аварийных деревьев, представляющих угрозу падения. Организация мероприятий по уборке сухой листвы находится на контроле профильных служб. Накануне глава совершил рабочий выезд на территорию стадиона 8-й школы, где проинспектировал ход работ по благоустройству спортивного объекта. На текущий момент готовность площадки составляет около 50%. Произведена отсыпка половины территории песком. Оставшиеся работы включают в себя финишную засыпку площади песком, его выравнивание и уплотнение поверхности, а завершение благоустройства объекта запланировано до начала нового учебного года. В рамках реализации плана по благоустройству территории, прилегающей к Центральному дворцу культуры, продолжаются строительно-монтажные работы. Для обеспечения соблюдения утвержденного графика штат задействованных специалистов увеличен. Завершение всех работ планируется осуществить в установленный срок 1 сентября. Также на планерке были рассмотрены и другие вопросы, по которым руководителям структурных подразделений администрации даны соответствующие поручения. Администрация Сафоновского округа информирует: уважаемые жители, причиной временного ухудшения качества холодной воды стало отключение электроэнергии, в результате которого была приостановлена работа насосного оборудования. После возобновления подачи электричества и запуска насосов изменился гидравлический режим водопроводной сети. Это привело к подъему осадка, накопившегося в старых трубах, и временному помутнению воды. Понимаем справедливое недовольство жителей. Наличие значительного количества изношенных водопроводных сетей – одна из наиболее серьезных проблем коммунальной инфраструктуры округа. Заменить все старые трубы одновременно, к сожалению, невозможно. Это требует больших финансовых средств и проведения масштабных работ. Администрация совместно с ресурсоснабжающей организацией планирует поэтапную замену наиболее изношенных участков водопровода. Эта работа уже ведется и будет продолжена, однако необходимо понимать, что обновление сетей – задача не одного года. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим жителей за понимание. В минувшие выходные село Издешково отметило свой день рождения. Праздник собрал жителей и гостей, чтобы вместе поздравить малую родину. С приветственным словом к собравшимся обратился глава округа Антон Кухарев, который отметил важность сохранения традиций и поблагодарил сельчан за любовь к родной земле. Со словами поздравления также выступили депутат Смоленской областной думы Александр Станьков, председатель Сафоновского окружного совета депутатов Анна Захарова, настоятель прихода храма великомученика Пантелеймона отец Иоанн, председатель Юго-Восточного территориального комитета Елена Триппель. В официальной части праздника наградили селян. Награды нашли своих обладателей в самых важных номинациях: за вклад в культуру и благоустройство, лучший социальный работник, женщины-берегини, молодая семья. Яркую концертную программу представили солисты и танцевальные коллективы из Дежковского, Барановского и Прутковского сельских ДК. А завершением вечера стала праздничная дискотека для всех желающих. В минувшую субботу Всероссийский день физкультурника не обошел стороной сафоновских спортсменов. Юных атлетов чествовали на стадионе «Южный» под громким девизом «Спорт – норма жизни, спорт для каждого». Депутаты Смоленской областной думы Нина Снытина и Любовь Ульянова обратились к участникам, горячо поздравили спортсменов и их наставников, отметив достижения ребят и огромный вклад вторых в воспитание молодежи. Церемонию награждения провели начальник отдела спорта Виталий Бобров и тренер детско-юношеской спортивной школы Владимир Владимир Кузьмич, торжественно вручив ребятам медали и сертификаты. Мероприятие посетил и почетный гражданин, заслуженный экономист России, доктор экономических наук, профессор, меценат Святослав Масютин, наградив ценными подарками и дипломами спортсменов, представляющих спортивное общество «Планета дружбы». Танцевальные коллективы «Ритм» и «Пластилин» внесли еще больше ярких красок в праздник, выступив с хореографическими номерами. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Макси чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди в отдельных районах, возможны грозы, ветер южно-юго-западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывами от 13 до 18, давление 738 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 23 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня! Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Креативная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: Внимание! Сочные новости от Сундука Веселья. 14 августа в игровой комнате «Детки конфетки» поселок Верхнепровский мы устраиваем большую фреш-вечеринку. Целых 3 часа развлечений. Бьюти-бар, яркий блеск тату, фреш-пати, музыка, танцы, надувные фрукты, веселые ведущие и крио-мороженое. Встречаемся 14 августа в 18.00. Игровая комната «Детки конфетки» поселок Верхнепровский. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. До встречи на самой сочной детской вечеринке этого августа.
2: 0+. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Домой!

0: новости страны и мира. О главном.
1: Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что Россия планирует выступить на летней Олимпиаде 2028 года полноценной сборной, передает Матч ТВ. Россия планирует выступить полноценной сборной на играх в Лос-Анджелесе, и тому подтверждение – поступательное возвращение на международную арену во всех видах спорта, сказал Дегтярев. Напомним, Олимпиада 2028 года пройдет в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля. Россияне все чаще покупают товары сразу после просмотра авторского контента с ними в социальных сетях. Самыми популярными категориями остаются товары для дома и дачи, красоты и здоровья, а также бытовая техника и одежда. Об этом газете «Ру» рассказал Кирилл Загуменнов, руководитель направления стратегии во ВКонтакте. Вместе с тем, пользователи все активнее покупают и товары, которые еще несколько лет назад сложно было представить в числе массовых покупок через публикации блогеров, аксессуары для ухода за животными, средства для дачи, ремонта и путешествий. По словам эксперта, причина заключается не столько в популярности самих товаров, сколько в изменении сценария выбора. И в завершении выпуска итальянские карабинеры совместно с сицилийским управлением морского культурного наследия обнаружили на дне моря древнеримское судно с амфорами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз подразделения карабинеров по охране культурного наследия. Корабль был найден примерно в 3 морских милях от берега Мадзара дель Валла на глубине около 46 метров. По результатам предварительных обследований судно датируется II-I веками до нашей эры. На его борту находится несколько сотен амфор, а также 2 якорных штока и свинцовая конструкция, предположительно относящаяся к навигационному оборудованию. О находке сообщили местные жители, после чего начались дальнейшие работы. Сицилийское управление морского культурного наследия продолжит документирование и изучение корпуса и груза, чтобы уточнить археологический контекст и принять меры по сохранению памятника. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радиостанция Infinity.

0: за каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44.
5: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
6: ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 650. 3 27 34.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
8: Новости спорта.
9: За три дня до старта чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Хорватии четыре российских спортсмена, включая олимпийскую чемпионку Ангелину Мельникову, все же получили визы для участия в турнире. А вместе с Мельниковой въезд разрешили Анне Калмыковой, Лейле Васильевой и Алексею Усачеву. При этом в отношении остальных пяти членов российской делегации, в том числе олимпийской чемпионки Виктории Листуновой, отказ в выдаче виз остался в силе. Чемпионат Европы станет отборочным к мировому первенству в этом году. Чемпион мира на короткой воде Илья Бородин выиграл золото европейского первенства на дистанции 400 метров комплексным плаванием, установив новый рекорд соревнований, который держался 18 лет. Для 23-летнего Бородина эта победа стала второй на чемпионатах Европы. Ранее он выигрывал эту же дистанцию в 2021 году, а год назад на чемпионате мира в Сингапуре взял бронзу. Победил тогда мировой рекордсмен Леон Маршан. В этот раз француз не смог помешать Илье, четырехкратный олимпийский чемпион, снял снялся с дистанции 200 и 400 метров комплексом из-за рецидива травмы бедра. В то же время женская сборная России заняла третье место в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Команда в составе Ксении Мишариной, Софьи Дьяковой, Дарьи Сурушкиной и Дарьи Клепиковой уступила только британкам и венгеркам. Для Мишариной это двойной успех. На своем этапе она установила новый юниорский рекорд страны. Серебряный призер Олимпиады Александра Игнатова и участник последних игр в Италии Петр Гуменник вошли в заявку на турнир серии Challenger, который пройдет в Токио в начале сентября. Это первый международный старт для российских фигуристов с 2022 года. В мужском одиночном катании Россию помимо Гуменника представят Марк Кондратюк и Евгений Семененко. В женском катании вместе с Игнатовой на лед выйдут Анна Фролова и Камила Нелюбова. В парном катании заявлены Александра Байко и Дмитрий Козловский, в танцах на льду Василиса Кагановская и Максим Некрасов. В заключительном матче третьего тура РПЛ Воронежский «Факел» на своем поле сыграл в ничью с грозненским «Ахматом» 0-0 и поднялся с последнего на предпоследнее место в турнирной таблице. Ниже идет только тольяттинский «Акрон». Единоличным лидером российского чемпионата после трех туров стал Краснодар, который набрал 9 очков из 9 возможных. Следом с 6 баллами сразу 4 команды «Зенит», «Спартак», «Балтика» и «Махачкалинская Динамо» идут именно в таком порядке. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
7: Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centrdefisbalkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала». Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа – Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа – Остров мечты, парк развлечений, Москва. 23 августа – ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа – Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа – Парк Патриот, музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти».

0: Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
1: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-911-618-66-20 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
2: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Инфинити.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Смоленской области 14.00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Собственники недвижимости смогут добиваться пересмотра кадастровой стоимости, которая уже перестала действовать, и возвращать излишне уплаченные налоги. Такой механизм предусмотрен законопроектом Росреестра, пишет «Парламентская газета». Законопроект распространяет процедуру на данные, отмеченные в ЕГРН как погашенные. Обратиться за их пересмотром разрешат в течение 3 лет после внесения сведений в реестр. Независимый оценщик должен будет определить рыночную цену объекта на день, с которого начала применяться спорная кадастровая стоимость. Заявление вместе с электронным отчетом об оценке и выпиской из ЕГРН потребуется направить в региональное бюджетное учреждение, отвечающее за кадастровую оценку. После установления рыночной стоимости налог можно будет пересчитать, начиная с 1 января соответствующего года.
2: Копейка рубль бережет.
3: Граждане, чей трудовой путь в аграрном секторе составляет 30 и более лет, наделены правом на получение ежемесячной финансовой прибавки к пенсионному обеспечению. Как пояснил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Николай Новичков, размер этой доплаты эквивалентен четверти фиксированной выплаты к страховой пенсии, передает Дейта.ру. Парламентарий подчеркнул, что данная мера поддержки не распространяется автоматически на всех жителей сельской местности. Для назначения бонуса получатель должен соответствовать ряду строгих критериев: находиться на заслуженном отдыхе по старости или инвалидности, официально прекратить трудовую деятельность, иметь документально подтвержденный стаж работы в полях или на фермах от 3 десятилетий и фактически проживать за пределами городской черты непосредственно в момент установления надбавки.
2: Деньги дороги, как память.
3: Во втором квартале 2026 года спрос на товары для водного отдыха в России значительно вырос. Продажи САП-досок увеличились на 30% год к году, а надувные бассейны на 262%. К таким выводам пришли аналитики. Надувные САП-доски стали самым массовым товаром. Благодаря компактности они складываются в рюкзак и помещаются в багажник. Самый востребованный размер около 3,5 метров, универсальный для одного взрослого. Вместе с досками покупают весла, плавники и гермомешки. Это говорит о том, что САП перестал быть разовой покупкой. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нила Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, Святой источник в Талише и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
2: «Радио Инфинити».

0: реклама резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
2: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
0: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: А в этот день события, ставшие историей.
5: 11 августа 1959 года в Москве открыт аэропорт Шереметьево. В этот день советский лайнер Ту-104, вылетевший из Ленинграда, приземлился на Шереметьевском аэродроме в Москве, где службами аэропорта был впервые выполнен комплекс коммерческого и технического обслуживания. Эта дата считается днем рождения аэропорта Шереметьево. 1 июня 1960 года был совершен первый международный рейс в Шереметьево по маршруту Москва-Шенефельд. В октябре 1967 года экипаж самолета Ил-62 выполнил первый рейс в Париж, а в ноябре 1967 года состоялся первый рейс в Нью-Йорк. 6 мая 1980 года, в преддверии 22-х летних Олимпийских игр, был открыт второй международный терминал «Шереметьево-2». 18 июля 1980 года в аэропорту было обслужено свыше 8 тысяч зарубежных гостей столицы Олимпиады. За время проведения Олимпийских игр аэропорт обслужил более 460 тысяч иностранных пассажиров. Сегодня международный аэропорт Шереметьево – крупнейший российский аэропорт по обслуживанию регулярных международных рейсов. Его маршрутная сеть составляет более 200 направлений. Почти 150 авиакомпаний выполняют полеты из аэропорта Шереметьево в более чем 100 стран мира.
4: А в этот день события, ставшие историей.
3: Infinity в каждый приемник.

0: не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

Новости. В России разрешили продажу бензина стандарта Евро-2. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне все чаще покупают автомобили через интернет. По данным аналитического агентства Smart Ranking, в прошлом году онлайн-продажи выросли в 4,5 раза. В общей сложности продали 10,5 тысяч машин. В общем объеме рынка в 1 300 000 машин — это пока капля в море. Но ситуация постепенно меняется. Покупка онлайн быстрее и удобнее, а зачастую еще и выгоднее. Среди маркетплейсов автомобилей наибольшей популярностью пользуются «Т-Авто» от «Т-Банка» и «Озон». В России разрешили продажу бензина стандарта Евро-2. С 5 августа правительство вновь легализовало топливо устаревшего стандарта. Его запретили еще 10 лет назад. Изменения необходимы, чтобы стабилизировать рынок топлива и избежать дефицита. Меру называют временной, но сколько она продлится, пока неизвестно. Топливо стандарта Евро-2 отличается высоким содержанием серы и бензола. Нет ограничений по ароматическим углеводородам. Оно может ускорять старение масла и повышать количество нагара в двигателе. Таксопарки просят пересмотреть систему штрафов для автомобилей такси. Национальная ассоциация таксопарков обратилась в мэрию Москвы с предложением снизить наказание. Например, за парковку на газоне таксопарк платит 300 тысяч рублей, а обычный автомобиль всего 5 тысяч. Аналогичная ситуация со многими другими нарушениями. Таксопарки поясняют, что физически не могут контролировать каждый маневр водителя. Но в Мосгордуме инициативу отклонили. Считается, что высокие штрафы дисциплинируют водителей. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В этом году Верхнеднепровский технологический техникум отметит 60-летний юбилей. Его история тесно связана со строительством Дорогобужского химического комбината, ныне ПАО «Дорогобуж». Одной из потребностей крупного гиганта советской химии стала нехватка квалифицированных рабочих. В 1965 году началось строительство профессионально-технического училища в поселке Верхнеднепровском. Здание училища было возведено всего за год, и в сентябре 1966 года учебный корпус ПТУ принял первых учащихся. Их было 300. Они могли получить профессии аппаратчика, лаборанта химического анализа, машиниста компрессоров и насосов, слесаря по ремонту технологического оборудования. Уже через год состоялся первый выпуск квалифицированных рабочих. С того времени училище стало принимать выпускников школ не только Дорогобужского района, но и молодежь со всего Советского Союза. Для поступления в ПУ-17 требовалось пройти конкурс. В 2008 году училище было реорганизовано в технологический техникум, а 1 сентября 2025 года в техникуме состоялось торжественное открытие образовательно-производственного кластера «Химическая отрасль» в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Это событие стало важной вехой в развитии учебного заведения. Благодаря поддержке губернатора Смоленской области Василия Анохина и ПАО «Дорогобуж», ключевого социального партнера и члена попечительского совета, техникум фактически пережил второе рождение. Здесь полностью заменили все инженерные сети, преобразили учебные аудитории, производственные мастерские и лаборатории. Спортивный зал теперь отвечает самым современным стандартам. Также благоустроена территория и появилась современная баскетбольная площадка. В Верхнеднепровской городской библиотеке семейного чтения заведующая библиотекой Зоя Петрова провела патриотический час под названием «Памятная Курская дуга. Хронология славы». Мероприятию, посвященному одной из ключевых страниц Великой Отечественной войны, Курской битве, была оформлена тематическая книжная выставка, где разместились художественные и документальные произведения и фотоматериалы. Зоя Петрова провела обзор выставки, остановившись на основных исторических событиях тех дней, более подробно рассказав о контрнаступлении вражеских войск на оборонительные рубежи Центрального и Воронежского фронтов, о новых образцах оружия и техники, об ожесточенных боях в воздухе и о танковом сражении под Прохоровкой. Участникам встречи, среди которых были представители клуба «Золотого возраста», творческого объединения провинции «Деди блокадного Ленинграда», напомнили о героях Советского Союза, отличившихся в боях под Курском. Для гостей мероприятия была подготовлена музыкально-поэтическая программа, в которой прозвучали героико-патриотические песни в исполнении Екатерины Дмитриевой, а местные поэты Николай Жигарев, Роза Гречанова и Раиса Жаркова прочитали стихи на военную тематику. Песни «Война» и «От героев былых времен», которые исполнила Светлана Чернышова, стали завершающим аккордом патриотического часа. Присутствующие почтили память советских бойцов, павших в боях на Курской дуге, минутой молчания. В минувшую субботу в Дорогобужском округе прошли мероприятия, посвященные Дню физкультурника. Торжественное открытие праздника на стадионе ПАО «Дорогобуж» началось с парадного шествия. Затем почетные гости, исполнительный директор предприятия Роман Дмитриев, депутат Смоленской областной думы Игорь Гулицкий и председатель Дорогобужской окружной думы Виталий Таранов наградили лучших спортсменов Дорогобужского округа. Показательные выступления воспитанников военно-патриотического клуба ВДВ Верхнеднепровской спортивной школы, которые продемонстрировали навыки рукопашного боя, сопровождались громкими аплодисментами зрителей. Состязательная часть праздника была насыщенной и разнообразной. Спортивные соревнования и турниры по различным видам спорта, семейные эстафеты, фестиваль семейных команд, ГТО всей семьей, а также мастер-класс по старинной русской народной игре «Городки». Для детей была подготовлена игровая программа «Быстрее, выше, сильнее». Много радости и положительных эмоций вызвал фестиваль красок «Холли». Праздничные мероприятия собрали не только спортсменов, но и всех тех, кто любит активную образ жизни. В этот день на первом плане были не только медали и кубки, но и радость общения, поддержка друг друга и, конечно, любовь к спорту. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди в отдельных районах, возможны грозы. Ветер южно-юго-западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывами от 13 до 18. Давление 738 миллиметров, меняться не будет. А днем воздух прогреется до плюс 23 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама.
3: Внимание! Внимание! Сочные новости!

0: б'юті-бар, яркий блеск тату, фреш-паті, музика, танці, надувні фрукти, веселі ведущі і криво-морожене. Встречаемся 14 августа 18.00. Игровая комната «Детки-конфетки». Поселок Верхнеднепровский. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. До встречи на самой сочной детской вечеринке этого августа.
1: 0+. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
2: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Как связана Третьяковская галерея и компания Huawei? Третьяковская галерея анонсировала выставку вокруг пейзажа, частью которой станут фотографии победителей конкурса мобильной фотографии Huawei X-Mage. В экспозицию также войдут снимки, созданные на смартфоны новой серии Huawei Pura 90S. Выставка пейзажной фотографии объединит около 130 работ более 30 авторов. Посетители увидят произведения из собрания галереи, а также современные снимки участников конкурса Huawei X-Mage. Экспозиция охватит период с конца 19 века до наших дней и покажет, как менялось восприятие природы в фотографии. Проект расскажет об эволюции жанра, от первых экспериментов, связанных с традициями живописи, до современных художественных подходов. Отдельное внимание уделено фотографии как самостоятельному виду искусства. Посетители смогут увидеть различные подходы к изображению пейзажа, от документальной съемки до художественных экспериментов с композицией, ракурсом и восприятием пространства. Часть выставки будет посвящена современным возможностям мобильной фотографии. Работы победителей конкурса Huawei X-Mage покажут, как смартфоны становятся инструментом для создания художественных снимков и помогают раскрывать новые способы работы с пейзажем. Регистрация на участие в конкурсе Huawei X-Mage Awards 2026 уже открыта на официальном сайте Huawei в разделе «Комьюнити». Заявки принимаются до 30 августа 2026 года. Победители конкурса будут объявлены позже. На этом пока все. Услышимся!
1: Радио Infinity.

0: пользуете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брекенхёрст.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
5: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
6: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BLG X50 получит новую базовую версию. Детали пока неизвестны, но в руководстве завода планы подтвердили. Напомним, сейчас дорестайлингового X50 в продаже нет. Дилеры предлагают только более дорогой X50+, но более доступная версия с упрощенной мультимедийкой и без некоторых функций может вернуться. Концерн Чанган сертифицировал в России «Аватор 07». Это высокотехнологичный гибридный кроссовер D-класса. Совокупный запас хода больше 1000 километров. Средний расход меньше литра на 100 километров. До 100 километров в час машина разгоняется быстрее, чем за 5 секунд. Салон сделан с акцентом на современные цифровые решения. АвтоВАЗ открыл подписку на «Ладу Ларгус». Цена пока неизвестна, но предположительно около 45 тысяч рублей в месяц. Первый взнос, как при кредите, не нужен. В цену включены ОСАГО и каска, техобслуживание, шиномонтаж и сезонное хранение резины. Из расходов остается только топливо. После истечения годовой подписки можно взять новую машину. Лето – тяжелое время для автомобиля, особенно в жару растут риски перегрева двигателя. Признаков поломки много, например, стрелка температуры уходит выше нормы или постоянно работает вентилятор, в салоне может появляться запах антифриза или печка начинает дуть холодным. Подробнее о том, почему перегревается двигатель и что с этим делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла. We'll be right back.
5: Моя машина.
7: Радиостанция «Инфинити».

0: специальная реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала. Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа – Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа – Остров мечты, парк развлечений, Москва. 23 августа – ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа – Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа – Парк Патриот, музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8-910-716 93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 911 618 6620 и 8 921 969 1961.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в Макс.

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев провел еженедельную планерку. В рамках совещания были заслушаны доклады ответственных лиц по вопросам, относящимся к их компетенции, а именно ремонт дорог, водоснабжение, подготовка к фестивалю «Южный» и благоустройство города. Особое внимание присутствующих глава акцентировал на проблеме провалов асфальтового покрытия на центральных дорогах города. В ближайшее время планируется установить причины возникновения дефектов для их оперативного устранения. Во всех образовательных учреждениях и детских садах города Сафоново стартовала комплексная подготовка территорий к 1 сентября. В приоритете антитеррористическая защищенность и пожарная безопасность. Специализированными бригадами проводится инвентаризация зеленых насаждений, осуществляется спил сухостоя и аварийных деревьев, представляющих угрозу падения. Организация мероприятий по уборке сухой листвы находится на контроле профильных служб. Накануне глава совершил рабочий выезд на территорию стадиона 8-й школы, где проинспектировал ход работ по благоустройству спортивного объекта. На текущий момент готовность площадки составляет около 50%. Произведена отсыпка половины территории песком. Оставшиеся работы включают в себя финишную засыпку площади песком, его выравнивание и уплотнение поверхности, а завершение благоустройства объекта запланировано до начала нового учебного года. В рамках реализации плана по благоустройству территории, прилегающей к Центральному дворцу культуры, продолжаются строительно-монтажные работы. Для обеспечения соблюдения утвержденного графика штат задействованных специалистов увеличен. Завершение всех работ планируется осуществить в установленный срок 1 сентября. Также на планерке были рассмотрены и другие вопросы, по которым руководителям структурных подразделений администрации даны соответствующие поручения. Администрация Сафоновского округа информирует, уважаемые жители, причиной временного ухудшения качества холодной воды стало отключение электроэнергии, в результате которого была приостановлена работа насосного оборудования. После возобновления подачи электричества и запуска насосов изменился гидравлический режим водопроводной сети. Это привело к подъему осадка, накопившегося в старых трубах, и временному помутнению воды. Понимаем справедливое недовольство жителей. Наличие значительного количества изношенных водопроводных сетей – одна из наиболее серьезных проблем коммунальной инфраструктуры округа. Заменить все старые трубы одновременно, к сожалению, невозможно. Это требует больших финансовых средств и проведения масштабных работ. Администрация совместно с ресурсоснабжающей организацией планирует поэтапную замену наиболее изношенных участков водопровода. Эта работа уже ведется и будет продолжена, однако необходимо понимать, что обновление сетей – задача не одного года. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим жителей за понимание. В минувшие выходные село Издешково отметило свой день рождения. Праздник собрал жителей и гостей, чтобы вместе поздравить малую родину. С приветственным словом к собравшимся обратился глава округа Антон Кухарев, который отметил важность сохранения традиций и поблагодарил сельчан за любовь к родной земле. Со словами поздравления также выступили депутат Смоленской областной думы Александр Станьков, председатель Сафоновского окружного совета депутатов Анна Захарова, настоятель прихода храма великомученика Пантелеймона отец Иоанн, председатель Юго-Восточного территориального комитета Елена Триппель. В официальной части праздника наградили селян. Награды нашли своих обладателей в самых важных номинациях. За вклад в культуру и благоустройство лучший социальный работник женщины-берегини, молодая семья. Яркую концертную программу представили солисты и танцевальные коллективы из Дешковского, Барановского и Прутковского сельских ДК. А завершением вечера стала праздничная дискотека для всех желающих. В минувшую субботу Всероссийский день физкультурника не обошел стороной сафоновских спортсменов. Юных атлетов чествовали на стадионе «Южный» под громким девизом «Спорт – норма жизни, спорт для каждого». Депутаты Смоленской областной думы Нина Снытина и Любовь Ульянова обратились к участникам, горячо поздравили спортсменов и их наставников, отметив достижения ребят и огромный вклад вторых в воспитание молодежи. Церемонию награждения провели начальник отдела спорта Виталий Бобров и тренер детско-юношеской спортивной школы Владимир Владимир Кузьмич, торжественно вручив ребятам медали и сертификаты. Мероприятие посетил и почетный гражданин, заслуженный экономист России, доктор экономических наук, профессор, меценат Святослав Масютин, наградив ценными подарками и дипломами спортсменов, представляющих спортивное общество «Планета дружбы». Танцевальные коллективы «Ритм» и «Пластилин» внесли еще больше ярких красок в праздник, выступив с хореографическими номерами. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Дор» и в Макси «Чат Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди в отдельных районах, возможны грозы. Ветер южно-юго-западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывами от 13 до 18. Давление 738 миллиметров, меняться не будет. А днем воздух прогреется до плюс 23 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложный, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка, парк «Патриот», музей «Дорога памяти», храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82.
5: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
7: Новости страны и мира. О главном.
8: С 1 сентября 2026 года семьи, в которых родится или будет усыновлен второй и последующий ребенок, смогут оформить ипотечные каникулы по новым правилам, без необходимости подтверждать ухудшение финансового положения. Максимальный срок льготного периода составит до 18 месяцев. По словам экспертов, рождение второго ребенка почти всегда сопровождается увеличением расходов и временным снижением дохода, пока один из родителей находится в отпуске по уходу. Возможность приостановить выплаты по ипотеке помогает пройти этот период спокойнее и избежать серьезной нагрузки на семейный бюджет. Специалисты подчеркнули, что ипотечные каникулы не списание долга. Платежи не отменяются, а переносятся на более поздний срок. Спрос на услуги трактористов в России в июне 2026 года увеличился на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков Авито-услуги и Авито-авто. Число предложений тракторных работ при этом выросло на 87%. Отдельно вырос интерес к вспашке земли на 32%. Стоимость тракторных работ в среднем начинается от 1400 рублей за 100 квадратных метров, а вспашки от 870 рублей за сотку. Спрос на разработку грунта экскаватором увеличился на 48%, а количество предложений на 41%. Средняя стоимость таких работ начинается от 2000 рублей за квадратный метр. Экскаваторы используют для устройства котлованов и траншей, дренажных систем, а также расчистки и выравнивания участков. И в завершении выпуска. В анкете на сайте знакомств лучше не ограничиваться названием должности, а коротко рассказать, что именно привлекает человека в его работе. Такая деталь помогает увидеть за профессией живого человека и дает повод написать первым, рассказала пиар-директор сервиса знакомств «Мамба» Наталья Красильникова. Заметнее других выглядят профессии, с которыми связан понятный образ жизни: врачи, тренеры, IT-специалисты, представители творческих профессий, спасатели и пожарные, сказала эксперт. Врач, пилот, спасатель или тренер часто воспринимаются как люди, которые умеют брать на себя ответственность и сохранять самообладание. Высокий доход тоже и имеет значение, но собеседнику интереснее понять, чем человек живет. Женщины чаще мужчин обращают внимание на профессию потенциального партнера. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих, четвертых, пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.

0: Новости спорта.
1: Двукратный олимпийский чемпион Якоб Ингебригтсен триумфально вернулся на беговую дорожку после почти годичного перерыва из-за травмы. На чемпионате Европы в Бирмингеме он впервые вышел на старт и в финале на дистанции 5000 метров выиграл золото, как и два года назад в Риме. Для 25-летнего норвежца это 7-й континентальный титул в карьере. Кстати, действующий чемпион мира по прыжкам в длину итальянец Маттео Фурлани получил травму во время квалификации. Он покинул стадион в инвалидной коляске. В своей единственной попытке 21-летний спортсмен после приземления схватился за правую ногу и не смог самостоятельно уйти из сектора. По информации СМИ, у бронзового призера Олимпиады обострение травмы правого бедра получено еще в мае на турнире в Китае. Пресс-служба Ливерпуля объявила о переходе капитана Барселоны Рональда Арауха на правах аренды до конца следующего сезона. Соглашение предусматривает опцию необязательного выкупа контракта 27-летнего уругвайца за 55 миллионов евро. При этом Ливерпуль не будет вносить арендную плату, но полностью покроет зарплату игрока. В минувшем сезоне защитник отыграл 38 матчей и отметился 4 голами, а его контракт с каталонцами рассчитан до 2031 года. Действующий победитель мастерса в Монреале Бен Шелтон продолжил свой путь к защите титула. В 4-м круге турнира он в 2 сетах переиграл 27-ю ракетку мира Жоао Фонсеку. Несмотря на то, что бразилец делал ранние брейки в обеих партиях, Шелтону удалось переломить ход встречи и одержать победу. Американец еще по итогам прошлого раунда остался единственным теннисистом из топ-10 мирового рейтинга на канадском тысячнике. Баскетболистка Миннесоты Ликс Кайла Макбрайт установила новый рекорд женской НБА, реализовав 10 трехочковых бросков в матче против Dallas Wings. Предыдущее достижение – 9 попаданий из-за дуги – держалось с 2019 года и за это время повторялось 7 раз, но никому не удалось преодолеть этот рубеж. Макбрайт завершила игру с рекордными в карьере 43 очками и помогла Миннесоте одержать победу над Далласом 103-90. По итогам этой встречи команда с рекордсменкой в составе первой в лиге гарантировала себе выход в плей-офф. Это были спортивные события, достойные.

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров: плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, пушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20х40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
3: Радио Инфинити.
4: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BLG X50 получит новую базовую версию. Детали пока неизвестны, но в руководстве завода планы подтвердили. Напомним, сейчас дорестайлингового X50 в продаже нет. Дилеры предлагают только более дорогой X50+, но более доступная версия с упрощенной мультимедийкой и без некоторых функций может вернуться. Концерн Чанган сертифицировал в России «Аватар 07». Это высокотехнологичный гибридный кроссовер D-класса. Совокупный запас хода больше 1000 километров. Средний расход меньше литра на 100 километров. До 100 километров в час машина разгоняется быстрее, чем за 5 секунд. Салон сделан с акцентом на современные цифровые решения. АвтоВАЗ открыл подписку на «Ладу Ларгус». Цена пока неизвестна, но предположительно около 45 тысяч рублей в месяц. Первый взнос, как при кредите, не нужен. В цену включены ОСАГО и КАСКО, техобслуживание, шиномонтаж и сезонное хранение резины. Из расходов остается только топливо. После истечения годовой подписки можно взять новую машину. Лето – тяжелое время для автомобиля, особенно в жару растут риски перегрева двигателя. Признаков поломки много, например, стрелка температур уходит выше нормы или постоянно работает вентилятор, в салоне может появляться запах антифриза или печка начинает дуть холодным. Подробнее о том, почему перегревается двигатель и что с этим делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина», будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
3: Пауло Коэльо.
0: Реклама.
4: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14.
5: Внимание! Внимание! Сочные новости!

0: пиццы, надувные фрукты, веселые ведущие и криомороженое. Встречаемся 14 августа в 18:00. Игровая комната, детки-конфетки. Поселок Верхнеднепровский. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. До встречи на самой сочной детской вечеринке этого августа.
1: 0+. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Драгобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 9.

0: вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». ПАО «Дорогобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
0: Новости спорта.
3: За три дня до старта чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Хорватии четыре российских спортсмена, включая олимпийскую чемпионку Ангелину Мельникову, все же получили визы для участия в турнире. А вместе с Мельниковой въезд разрешили Анне Калмыковой, Лейле Васильевой и Алексею Усачеву. При этом в отношении остальных пяти членов российской делегации, в том числе олимпийской чемпионки Виктории Листуновой, отказ в выдаче виз остался в силе. Чемпионат Европы станет отборочным к мировому первенству в этом году. Чемпион мира на короткой воде Илья Бородин выиграл золото европейского первенства на дистанции 400 метров комплексным плаванием, установив новый рекорд соревнований, который держался 18 лет. Для 23-летнего Бородина эта победа стала второй на чемпионатах Европы. Ранее он выигрывал эту же дистанцию в 2021 году, а год назад на чемпионате мира в Сингапуре взял бронзу. Победил тогда мировой рекордсмен Леон Маршан. В этот раз француз не смог помешать Илье, четырехкратный олимпийский чемпион, снялся с дистанции 200 и 400 метров комплексом из-за рецидива травмы бедра. В то же время женская сборная России заняла третье место в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Команда в составе Ксении Мишариной, Софьи Дьяковой, Дарьи Сурушкиной и Дарьи Клепиковой уступила только британкам и венгеркам. Для Мишариной это двойной успех. На своем этапе она установила новый юниорский рекорд страны. Серебряный призер Олимпиады Александра Игнатова и участник последних игр в Италии Петр Гуменник вошли в заявку на турнир серии «Челленджер», который пройдет в Токио в начале сентября. Это первый международный старт для российских фигуристов с 2022 года. В мужском одиночном катании Россию помимо Гуменника представят Марк Кондратюк и Евгений Семененко. В женском катании вместе с Игнатовой на лед выйдут Анна Фролова и Камила Нелюбова. В парном катании заявлены Александра Байкова, Петров и Дмитрий Козловский, в танцах на льду Василиса Кагановская и Максим Некрасов. В заключительном матче третьего тура РПЛ Воронежский «Факел» на своем поле сыграл в ничью с грозненским «Ахматом» 0-0 и поднялся с последнего на предпоследнее место в турнирной таблице. Ниже идет только тольяттинский «Акрон». Единоличным лидером российского чемпионата после трех туров стал Краснодар, который набрал 9 очков из 9 возможных. Следом с 6 баллами сразу 4 команды «Зенит», «Спартак», «Балтика» и «Махачкалинская Динамо» идут именно в таком порядке. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
4: Infinity.

0: 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
0: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала». Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь – аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа – Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа – Остров мечты, парк развлечений, Москва. 23 августа – ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа – Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа – Парк Патриот, музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
5: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
6: Собственники недвижимости смогут добиваться пересмотра кадастровой стоимости, которая уже перестала действовать, и возвращать излишне уплаченные налоги. Такой механизм предусмотрен законопроектом Росреестра, пишет «Парламентская газета». Законопроект распространяет процедуру на данные, отмеченные в ЕГРН как погашенные. Обратиться за их пересмотром разрешат в течение 3 лет после внесения сведений в реестр. Независимый оценщик должен будет определить рыночную цену объекта на день, с которого начала применяться спорная кадастровая стоимость. Заявление вместе с электронным отчетом об оценке и выпиской из ЕГРН потребуется направить в региональное бюджетное учреждение, отвечающее за кадастровую оценку. После установления рыночной стоимости налог можно будет пересчитать, начиная с 1 января соответствующего года.
5: Копейка рубль бережет.
6: Граждане, чей трудовой путь в аграрном секторе составляет 30 и более лет, наделены правом на получение ежемесячной финансовой прибавки к пенсионному обеспечению. Как пояснил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Николай Новичков, размер этой доплаты эквивалентен

0: четверти фиксированные выплаты к страховой пенсии, передает Data.ru. Парламентарий подчеркнул, что данная мера поддержки не распространяется автоматически на всех жителей сельской местности. Для назначения бонуса получатель должен соответствовать ряду строгих критериев: находиться на заслуженном отдыхе по старости или инвалидности, официально прекратить трудовую деятельность, иметь документально подтвержденный стаж работы в полях или на фермах от 3 десятилетий и фактически проживать за пределами городской черты непосредственно в момент установления надбавки.
1: Деньги дороги, как память.
0: Во втором квартале 2026 года спрос на товары для водного отдыха в России значительно вырос. Продажи САП-досок увеличились на 30% год к году, а надувные бассейны на 262%. К таким выводам пришли аналитики. Надувные САП-доски стали самым массовым товаром. Благодаря компактности они складываются в рюкзак и помещаются в багажник. Самый востребованный размер – около 3,5 метров, универсальный для одного взрослого. Вместе с досками покупают весла, плавники и гермомешки. Это говорит о том, что САП перестал быть разовой покупкой. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Смоленской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В этом году Верхнеднепровский технологический техникум отметит 60-летний юбилей. Его история тесно связана со строительством Дорогобужского химического комбината, ныне ПАО «Дорогобуж». Одной из потребностей крупного гиганта советской химии стала нехватка квалифицированных рабочих. В 1965 году началось строительство профессионально-технического училища в поселке Верхнеднепровском. Здание училища было возведено всего за год, и в сентябре 1966 года учебный корпус ПТУ принял первых учащихся. Их было 300. Они могли получить профессии аппаратчика, лаборанта химического анализа, машиниста компрессоров и насосов, слесаря по ремонту технологического оборудования. Уже через год состоялся первый выпуск квалифицированных рабочих. С того времени училище стало принимать выпускников школ не только Дорогобужского района, но и молодежь со всего Советского Союза. Для поступления в ПУ-17 требовалось пройти конкурс. В 2008 году училище было реорганизовано в технологический техникум. А 1 сентября 2025 года в техникуме состоялось торжественное открытие образовательно-производственного кластера «Химическая отрасль» в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Это событие стало важной вехой в развитии учебного заведения. Благодаря поддержке губернатора Смоленской области Василия Анохина и ПАО «Дорогобуж», ключевого социального партнера и члена попечительского совета, техникум фактически пережил второе рождение. Здесь полностью заменили все инженерные сети, преобразили учебные аудитории, производственные мастерские и лаборатории. Спортивный зал теперь отвечает самым современным стандартам. Также благоустроена территория и появилась современная баскетбольная площадка. В Верхнеднепровской городской библиотеке семейного чтения заведующая библиотекой Зоя Петрова провела патриотический час под названием «Памятная Курская дуга. Хронология славы». К мероприятию, посвященному одной из ключевых страниц Великой Отечественной войны – Курской битве, была оформлена тематическая книжная выставка, где разместились художественные и документальные произведения и фотоматериалы. Зоя Петрова провела обзор выставки, остановившись на основных исторических событиях тех дней, более подробно рассказав о контрнаступлении вражеских войск на оборону. Оборонительные рубежи Центрального и Воронежского фронтов, о новых образцах оружия и техники, об ожесточенных боях в воздухе и о танковом сражении под Прохоровкой. Участникам встречи, среди которых были представители клуба «Золотого возраста», творческого объединения провинции «Деди блокадного Ленинграда», напомнили о героях Советского Союза, отличившихся в боях под Курском. Для гостей мероприятия была подготовлена музыкально-поэтическая программа, в которой прозвучали героико-патриотические песни в исполнении Екатерины Дмитриевой, а местные поэты Николай Жигарев, Роза Гречанова и Раиса Жаркова прочитали стихи на военную тематику. Песни «Война» и «От героев былых времен», которые исполнила Светлана Чернышова, стали завершающим аккордом патриотического часа. Присутствующие почтили память советских бойцов, павших в боях на Курской дуге, минутой молчания. В минувшую субботу в Дорогобужском округе прошли мероприятия, посвященные Дню физкультурника. Торжественное открытие праздника на стадионе ПАО «Дорогобуж» началось с парадного шествия. Затем почетные гости, исполнительный директор предприятия Роман Дмитриев, депутат Смоленской областной думы Игорь Гулицкий и председатель Дорогобужской окружной думы Виталий Таранов наградили лучших спортсменов Дорогобужского округа. Показательные выступления воспитанников военно-патриотического клуба ВДВ Верхнепровской спортивной школы, которые продемонстрировали навыки рукопашного боя, сопровождались громкими аплодисментами зрителей. Состязательная часть праздника была насыщенной и разнообразной. Спортивные соревнования и турниры по различным видам спорта, семейные эстафеты, фестиваль семейных команд, ГТО всей семьей, а также мастер-класс по старинной русской народной игре «Городки». Для детей была подготовлена игровая программа «Быстрее, выше, сильнее». Много радости и положительных эмоций вызвал фестиваль красок «Холли». Праздничные мероприятия собрали не только спортсменов, но и всех тех, кто любит активную образ жизни. В этот день на первом плане были не только медали и кубки, но и радость общения, поддержка друг друга и, конечно, любовь к спорту. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди в отдельных районах, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывами от 13 до 18. Давление 738 миллиметров, меняться не будет. А днем воздух прогреется до плюс 23 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники. Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нила Столобинской пустыни, Святой Аковецкий источник, Ржевский мемориал. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, святой источник в Талиже и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
5: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
6: Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Как связана Третьяковская галерея и компания Huawei? Третьяковская галерея анонсировала выставку вокруг пейзажа, частью которой станут фотографии победителей конкурса мобильной фотографии Huawei X-Mage. В экспозицию также войдут снимки, созданные на смартфоны новой серии Huawei Pura 90S. Выставка пейзажной фотографии объединит около 130 работ более 30 авторов. Посетители увидят произведения из собрания галереи, а также современные снимки участников конкурса Huawei X-Mage. Экспозиция охватит период с конца 19 века до наших дней и покажет, как менялось восприятие природы в фотографии. Проект расскажет об эволюции жанра, от первых экспериментов, связанных с традициями живописи, до современных художественных подходов. Отдельное внимание уделено фотографии как самостоятельному виду искусства. Посетители смогут увидеть различные подходы к изображению пейзажа, от документальной съемки до художественных экспериментов с композицией, ракурсом и восприятием пространства. Часть выставки будет посвящена современным возможностям мобильной фотографии. Работы победителей конкурса Huawei X-Mage покажут, как смартфоны становятся инструментом для создания художественных снимков и помогают раскрывать новые способы работы с пейзажем. Регистрация на участие в конкурсе Huawei X-Mage Awards 2026 уже открыта на официальном сайте Huawei в разделе «Комьюнити». Заявки принимаются до 30 августа 2026 года. Победители конкурса будут объявлены позже. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-3-27-34.
0: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 11 августа 1959 года в Москве открыт аэропорт Шереметьево. В этот день советский лайнер Ту-104, вылетевший из Ленинграда, приземлился на Шереметьевском аэродроме в Москве, где службами аэропорта был впервые выполнен комплекс коммерческого и технического обслуживания. Эта дата считается днем рождения аэропорта Шереметьево. 1 июня 1960 года был совершен первый международный рейс в Шереметьево по маршруту Москва-Шенефельд. В октябре 1967 года экипаж самолета Ил-62 выполнил первый рейс в Париж, а в ноябре 1967 года состоялся первый рейс в Нью-Йорк. 6 мая 1980 года в преддверии 22-х летних Олимпийских игр был открыт второй международный терминал «Шереметьево-2». 18 июля 1980 года в аэропорту было обслужено свыше 8 тысяч зарубежных гостей столицы Олимпиады. За время проведения Олимпийских игр аэропорт обслужил более 460 тысяч иностранных пассажиров. Сегодня международный аэропорт Шереметьево – крупнейший российский аэропорт по обслуживанию регулярных международных рейсов. Его маршрутная сеть составляет более 200 направлений. Почти 150 авиакомпаний выполняют полеты из аэропорта Шереметьево в более чем 100 стран мира.
0: А в этот день. События, ставшие историей.

0: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей: продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной компании.

0: транспортом возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20х40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». С нами тепло.

0: Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев провел еженедельную планерку. В рамках совещания были заслушаны доклады ответственных лиц по вопросам, относящимся к их компетенции, а именно ремонт дорог, водоснабжение, подготовка к фестивалю «Южный» и благоустройство города. Особое внимание присутствующих глава акцентировал на проблеме провалов асфальтового покрытия на центральных дорогах города. В ближайшее время планируется установить причины возникновения дефектов для их оперативного устранения. Во всех образовательных учреждениях и детских садах города Сафоново стартовала комплексная подготовка территорий к 1 сентября. В приоритете антитеррористическая защищенность и пожарная безопасность. Специализированными бригадами проводится инвентаризация зеленых насаждений, осуществляется спил сухостоя и аварийных деревьев, представляющих угрозу падения. Организация мероприятий по уборке сухой листвы находится на контроле профильных служб. Накануне глава совершил рабочий выезд на территорию стадиона 8-й школы, где проинспектировал ход работ по благоустройству спортивного объекта. На текущий момент готовность площадки составляет около 50%. Произведена отсыпка половины территории песком. Оставшиеся работы включают в себя финишную засыпку площади песком, его выравнивание и уплотнение поверхности, а завершение благоустройства объекта запланировано до начала нового учебного года. В рамках реализации плана по благоустройству территории, прилегающей к Центральному дворцу культуры, продолжаются строительно-монтажные работы. Для обеспечения соблюдения утвержденного графика штат задействованных специалистов увеличен. Завершение всех работ планируется осуществить в установленный срок 1 сентября. Также на планерке были рассмотрены и другие вопросы, по которым руководителям структурных подразделений администрации даны соответствующие поручения. Администрация Сафоновского округа информирует: уважаемые жители, причиной временного ухудшения качества холодной воды стало отключение электроэнергии, в результате которого была приостановлена работа насосного оборудования. После возобновления подачи электричества и запуска насосов изменился гидравлический режим водопроводной сети. Это привело к подъему осадка, накопившегося в старых трубах, и временному помутнению воды. Понимаем справедливое недовольство жителей. Наличие значительного количества изношенных водопроводных сетей – одна из наиболее серьезных проблем коммунальной инфраструктуры округа. Заменить все старые трубы одновременно, к сожалению, невозможно. Это требует больших финансовых средств и проведения масштабных работ. Администрация совместно с ресурсоснабжающей организацией планирует поэтапную замену наиболее изношенных участков водопровода. Эта работа уже ведется и будет продолжена, однако необходимо понимать, что обновление сетей – задача не одного года. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим жителей за понимание. В минувшие выходные село Издешково отметило свой день рождения. Праздник собрал жителей и гостей, чтобы вместе поздравить малую родину. С приветственным словом к собравшимся обратился глава округа Антон Кухарев, который отметил важность сохранения традиций и поблагодарил сельчан за любовь к родной земле. Со словами поздравления также выступили депутат Смоленской областной думы Александр Станьков, председатель Сафоновского окружного совета депутатов Анна Захарова, настоятель прихода храма великомученика Пантелеймона отец Иоанн, председатель Юго-Восточного территориального комитета Елена Триппель. В официальной части праздника наградили селян. Награды нашли своих обладателей в самых важных номинациях. За вклад в культуру и благоустройство лучший социальный работник женщины-берегини, молодая семья. Яркую концертную программу представили солисты и танцевальные коллективы Издешковского, Барановского и Прутковского сельских ДК. А завершением вечера стала праздничная дискотека для всех желающих. В минувшую субботу Всероссийский день физкультурника не обошел стороной сафоновских спортсменов. Юных атлетов чествовали на стадионе «Южный» под громким девизом «Спорт – норма жизни, спорт для каждого». Депутаты Смоленской областной думы Нина Снытина и Любовь Ульянова обратились к участникам, горячо поздравили спортсменов и их наставников, отметив достижения ребят и огромный вклад вторых в воспитание молодежи. Церемонию награждения провели начальник отдела спорта Виталий Бобров и тренер детско-юношеской спортивной школы Владимир Кузьмич, торжественно вручив ребятам медали и сертификаты. Мероприятие посетил и почетный гражданин, заслуженный экономист России, доктор экономических наук, профессор, меценат Святослав Масютин, наградив ценными подарками и дипломами спортсменов, представляющих спортивное общество «Планета дружбы». Танцевальные коллективы «Ритм» и «Пластилин» внесли еще больше ярких красок в праздник, выступив с хореографическими номерами. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди в отдельных районах, возможны грозы. Ветер южно-юго-западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывами от 13 до 18. Давление 738 миллиметров, меняться не будет. А днем воздух прогреется до плюс 23 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама.
3: Внимание! Внимание! Сочные новости от Сундука Веселья. 14 августа в игровой комнате «Детки-конфетки», поселок Верхнепровский, мы устраиваем большую фреш-вечеринку. Целых 3 часа развлечений. Бьюти-бар, яркий блеск тату, фреш-пати, музыка, танцы, надувные фрукты, веселые ведущие и крио-мороженое. Встречаемся 14 августа в 18:00. Игровая комната «Детки-конфетки», поселок Верхнепровский. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. До встречи на самой сочной детской вечеринке этого августа.
2: 0+. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием: будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Новости страны и мира. О главном.
7: Ежемесячная зарплата в размере 74,5 тысяч рублей позволит работающим пенсионерам в 2026 году получить максимальное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. Об этом сообщил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин в разговоре с ТАСС. По его словам, для работающих пенсионеров максимальное число начисляемых за год ИПК составляет 3. С учетом предельной базы для исчисления страховых взносов в 2026 году, которая составляет 2 979 000 рублей, рублей. Для получения максимума необходим ежемесячный доход в размере 74 475 рублей. Балунин также отметил, что в августе 2027 года страховые пенсии работающих пенсионеров будут автоматически пересчитаны с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов, сформированных ими за 2026 год. В российских школах предложили ввести двухгодичный курс автодела с обучением вождению и последующей выдачей прав. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб во время беседы с ТАСС. «Считаю, что необходимо ввести уроки вождения в школах с 9 класса», – предложил он. Гриб считает, что автодело станет самым популярным курсом в школах. По его словам, у многих учебных учреждений есть соответствующие площадки для такого обучения. Старшеклассников обучали автоделу, напомним, во времена СССР. Сначала эксперимент провели в 12 школах Москвы, а в 70-е годы 20 века практику начали внедрять повсеместно. И в завершении выпуска итальянские карабинеры совместно с сицилийским управлением морского культурного наследия обнаружили на дне моря древнеримское судно с амфорами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз подразделения карабинеров по охране культурного наследия. Корабль был найден примерно в 3 морских милях от берега Мадзара дель Валла на глубине около 46 метров. По результатам предварительных обследований судно датируется II-I веками до нашей эры. На его борту находится несколько сотен амфор, а также два якорных штока и свинцовая конструкция, предположительно относящаяся к навигационному оборудованию. О находке сообщили местные жители, после чего начались дальнейшие работы. Сицилийское управление морского культурного наследия продолжит документирование и изучение корпуса и груза, чтобы уточнить археологический контекст и принять меры по сохранению памятника. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала. Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа.

0: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радио Инфинити.

0: Брянской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка, парк «Патриот», музей «Дорога памяти», храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 19 по 20 сентября. Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсии дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 927-82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин. Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.

0: детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории. Реклама.
1: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом.

0: 8019 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Радиостанция Инфинити.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В среду 12 августа ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западный, северо-западный 3,8 метров в секунду, днем порывами до 12. Давление будет расти 743 миллиметра. Температура ночью 10-12, а днем всего 15-17 выше 0. Восход солнца в 5 часов 15 минут, заход в 20-27, долгота дня 15 часов и 12 минут. Четверг, 13 августа, характер погоды существенно не изменится. Облачно с прояснениями и без осадков. Ночью 6-8, а днем 15-17 градусов. В пятницу днем до плюс 19 и по-прежнему без осадков. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: качественной рекламы, стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Внимание! Сочные новости от Сундука Веселья. 14 августа в игровой комнате «Детки-конфетки», поселок Верхнепровский, мы устраиваем большую фреш-вечеринку. Целых 3 часа развлечений. Бьюти-бар, яркий блеск тату, фреш-пати, музыка, танцы, надувные фрукты, веселые ведущие и крио-мороженое. Встречаемся 14 августа, 18:00. Игровая комната «Детки-конфетки», поселок Верхнепровский. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. До встречи на самой сочной детской вечеринке этого августа.
2: 0+. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». За удачу!

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Решение проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала» – Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь – аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа – Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа – Остров мечты, парк развлечений, Москва. 23 августа – ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа – Тула, усадьба.

0: Не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам. Токарь, расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
2: Инфинити.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

Ветер раскачивает деревья снова. Мне нравится это и кажется новой такая картина, где воздух и тина.

боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,